0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 38 минут. Доброй ночи.

0: мама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно смотрите, же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но 7, окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так. С пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13, идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Просто чего? Мне кажется, вот время вот настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом
4: без... понятно, что...
5: Именно сам процесс,
4: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
3: УСЗ «Астра Рим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214-му ФЗ. Реклама не оферта.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 10 августа. За окном солнечная погода, но что было ночью, ребята, это была жесть.
1: Ну, то остается ночью. Как-то вот все вот так вылилось, прогремело. Отгремело и все. И
2: я, честно говоря, не знаю, чем поддержать ваш разговор, потому что я вчера вырубился просто вот. И даже ни дождя, ни этой грозы, о которой вы говорили
1: сегодня. Она была такая странная. Там был и какой-то мелкий...
2: У меня такие были насыщенные выходные, что я, знаешь, я просто... Вот я спал изо всех сил.
1: Ты русского духа пропитался.
2: Я пропитался на выходных днем строителя так... Что у меня, прямо я сам готов строить.
0: Слушайте, ну, дню строителя, конечно, повезло. Там что-то в субботу вечером
1: чуть-чуть было.
0: Но погода в целом была классная. Было солнышко, и не было ни жары,
1: прекрасно,
0: и не было ни холода.
2: Не, ну там, подожди, я смотрел, у Мутурмана-то концерт под дождем был.
0: Ну, вот как раз выпало буквально, да, немножко,
2: минут
0: 10.
1: Немножко.
2: Вся сцена мокрящая
0: была. Слушай, ну, по сравнению с днем города, это так была ерунда.
2: Ребята, начинается новая неделя. Вот сейчас можно спокойненько после праздничных выходных, засучив рукава, поработать. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любой авто. Можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: Мажитур. В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «ЭЗ СКМ Библиотечная».
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро. 7:12 в Екатеринбурге. С вами Катапульта, это Афиша. И несмотря на то, что хорошо отдохнули в эти выходные, и эта неделя тоже будет насыщена, потому что лето, в конце концов, и летний театр
0: надо
2: парка
0: все урвать.
2: Маяковского очень радует на этой неделе. Вот я прям смотрю программу. Во вторник и в четверг будет музыкальное волшебство «Люмисфера» на вечер при свечах. Приглашает. 11 числа будет «История любви». Это просто светлая, волшебная музыка. Арии из «Призрака» оперы, «Нотр-Дам де Пари», «Красавица и чудовище». А 13 августа будут мировые хиты звучать от Эйнауди до Квин, от Циммера до Нирвана. То есть вот приходите, что вам ближе, «История любви» или просто хитяры
3: это
2: мощные.
3: Это всю неделю, да?
2: 11 и 13 числа. В пятницу, 14-го, впервые на сцене летнего театра парка Маяковского будут гастроли Пермского академического театра, и он там так называется, театр-театр. Mm-hmm. И там будут постановки бродвейских мюзиклов, отрывки, конечно же, от «Кабаре» до «Чикаго», сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала. Приходите, это
0: субтитры
2: очень красочно,
0: будут
2: красиво.
3: Не, конечно, там, нет. Вообще, на самом деле, есть ребята, которые ждут приезда театра,
2: потому
3: что пермяков любят.
2: Да,
3: действительно очень интересный, самобытный коллектив, поэтому приходите, посмотрите. Мне нравится то, как прокачивается площадка в парке Маяковского, это интересно.
2: Так, я вам еще скажу, в воскресенье там же пройдет фестиваль волшебников. Прямо ждут масштабные, как обещают, иллюзии. Там и авторские номера, и интерактивные шоу, и трюки, которые вот даже у взрослых, у детей-то я вообще молчу. У нас, кстати, сегодня придет в гости Александр Плотников. Это один из самых известных волшебников нашего города, который такие фокусы, он же на сегодня будет женщину...
0: Пилить сегодня в прямом эфире?
3: Да,
0: блин,
3: конечно.
0: Мне половинку это... оставил.
3: Смотрите, в начале 10-го будет разделка.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «ЭЗ СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучше майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново. Вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
14: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама. Не оферта.
15: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
16: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
17: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
18: Эх, прям как у нас.
17: А дальше?
19: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами.
20: горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
21: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
20: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashtoshkatom.rf.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто уже находится в пути. 7.25 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Санек Морозов уже на своем посту готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, то, что касается движения. Сейчас вроде более-менее солнечная погода. Значит, начинается толкучка уже в ранние утренние часы по проезжей в направлении Норильской. Это уже стандартная какая-то ситуация. Пока эти раскопки, закопки не закончатся, так и будет продолжаться. В районе автомагистральной есть проблемки на Донбасской в оба направления. С затруднениями началось утро на подъезде к широкой речке со стороны ЕКАДа. Там этот светофор, кстати, сдерживающий очень странный, на Шевской, перед фронтовых бригад в сторону Эльмаша. Повышается плотность постоянно на Космонавтов въезд со стороны Пышмы. В районе фронтовых бригад перед Космонавтов, в районе вокзала на Челюскинцев, особенно в левом ряду. Это вот где нарастает сейчас. С затруднениями уже есть движуха в районе Глобуса и Уктуса на Щербакова. Но пока такой прям пробочной ситуации нет. Поэтому выезжайте пораньше. Конечно, соблюдайте правила и двигайтесь аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.

Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. Принимаем ваши звонки. 237-104. Вы можете дозвониться. Мы говорим об автомобилях на автомобильную тему. Так что успевайте. Дозванивайтесь. С удовольствием обсудим с вами какие-то автомобили конкретные. Может быть, автомобильные вопросы. Главное, делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от процесса вождения. Ну и, конечно, не вредил безопасности, поэтому лучше остановиться, с нами поговорить. Правильно набрав наш номер 237-104, вы можете в эфир попасть. Ну, главное оставаться, а то дозвонились, и это еще полдела. Оказывается, еще и удержать вызов нужно. Еще раз напомню, 237-104 – это наш номер телефона. Жду вашего звонка прямо сейчас. Кто-то уже на связи у нас. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро, Саш.
2: Да, привет-привет, слушаю тебя.
3: Да, здравствуйте. Интересует машинка после Астра 2000, J-поколение, 2018 год. Что подскажете?
2: Слушай, ну, по трехдверкам, скажу так, у товарища наблюдаю такую машину, она у него давно прям вот юзает, любит, ценит, но с дверями уже трижды провисы устранял, двери тяжелые, это они достаточно большие, они у них всегда на купешках, ну, как купешки, трехдверках у них возникала эта ситуация, и еще на H-кузове. С J-кузовом, к сожалению, присутствует все та же проблема по поводу звона на задней части. Конструктив особенный, поэтому, когда зимой ездишь, характерный звук вот этот, буль-буль-буль-буль-буль, он постоянно с тобой. Несколько отзывных компаний, вот я тоже J-кузовом владел в свое время, у меня была самая мощная версия двигателя, коробка,
3: там,
2: к сожалению...
3: Слышно, там турбовые, то, что есть, да, там то, что
2: комбинированные, да,
3: где-то, там какие-то получше, поинтереснее. Там,
2: да. Ну вот у меня была 180-сильная версия.
3: Поинтереснее, помощнее что-то уже, да?
2: Слушай, но нареканий меньше было на 1.4. Я имею в виду в плане там проблем с коробками, потому что у меня конкретно на 47 тысячах полетела коробка у следующего владельца. Он взвыл, конечно, там от стоимости, когда на 3/4 стоимости автомобиля выходила. Вот. Сейчас-то, конечно, там подешевле можно найти, но брать супермощную версию и ездить на ней спокойно, наверное, я не вижу смысла. О, PC-шки вообще, кстати, не зашли, потому что с топливом щепетильно работают. Что касается конкретно вот J-кузова, почему-то претензий больше, чем на Ашку. Хотя и там есть к чему докопаться. В Ашке было больше вопросов там по катушкам, по охлаждению, еще там. Ну, дополнительно много всего было. Теплообменники у них там страдали. Но что касается конкретно J-кузова, я считаю, что неплох сбалансирован в управлении на моторе 1.4 турбо, либо на обычном овощном ездит нормально. Но вот за что не возьмись, у меня была проблема, знаешь, там фары, минимум тридцатка, это туда-сюда, поворотные секции поплыли, сразу тридцатка, какие-то подшипники, ну, еще
3: конечно,
2: что-то.
3: Конечно, немцы-то сейчас в обслуживании-то, конечно, не дешево.
2: Не, ну у меня-то это было еще до того, это был, сейчас скажу, какой, наверное, год 14-15, когда я, даже, нет, 14, когда продал. То есть, а я отъездил на этой машине 42 тысячи, и за эти 42 тысячи я, наверное, раза 3 или 4 заезжал на отзывную компанию, то там датчик положения педали тормоза надо поменять, то оптику поменять вот из-за того, что поплыла поворотка, то еще какая-нибудь ерунда. Соплей много, выглядит приятно.
3: Ну, из-за кузова, в принципе, и рассматриваю, сейчас покрасивее охота. Вот,
2: на нее обвесы красивые еще, знаешь, там есть, о-о-о. К сожалению, понял, обвесы, да, это не единственное, что должно интересовать в автомобиле. Спасибо тебе большое. Хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир у нас прямой. Если кто-то хочет свой вопрос озвучить, либо добавить что-то к нашему обсуждению, добро пожаловать. Алло.
4: Алло, Саш, привет.
2: Да, привет.
3: Слушай, подскажи, пожалуйста, вот юзал нет Lada Искра, вот новая, которая идет с новой коробкой, вариатор вот этот, как ты...
2: А я наводил справки, юзать, конечно, не юзал, ну, тут просто, знаешь, как бы все время приходится что-то новое, чего-то еще, тут накидывают электрички да гибриды последнее время, конечно, по сравнению с этим обновление, там, либо появление какой-то новой трансмиссии у нас, оно вызывает не сильно много интереса, но я навел справки. Как бы чего-кого. Пока все очень оптимистично смотрят на эту тему. Типа вот, мы сейчас посмотрим и так далее. Тут проблема, наверное, больше все-таки в том, соответствует ли этот продукт своей ценовой категории. На Искры внешне прям много народу сейчас интересуется и так далее. Цена в полтора, мне кажется, вполне норм. Но она не полтора, зараза такая, понимаешь? То есть новое в районе двушки.
3: Сейчас вроде как что-то там это, какие-то скидочки, там государство, что-то там 20%, что-то такое, я вот это мониторил.
2: Я тоже смотрел по программам покупки. Да, экономии есть, да, спасибо за госсубсидии, в том числе и за наш счет. Вот. Конечно, конечно, это все прикольно и интересно. Но соответствует ли оно цене там 1,7 миллиона рублей, ну ты сам подумай. Я тоже прокатился и такой, ну пока, ну не дотягивает, к сожалению, наш продукт до стоимости в 2 миллиона рублей, ну как бы, ребят.
3: Ну понятно, просто выбор, вот не знаю, или Гранта Кросс, вот это, который идет, или вот Искра, вот, ну вот что-то такое вот.
2: Говорят, слушай, вот если между этим и этим смотришь, то тогда Искра, да, тут я как бы... Не хочу обсуждать, она хотя бы выглядит приятнее.
3: Ну да, да, да. И плюс еще там вот этот автомат, что как, у меня чисто по городу, вот работа на работу, на, как бы на ручке уже прошлый век, как бы вот работать, что-то такое автомат.
2: Да я тебя понимаю. А вот буквально 5-10 лет назад мы обсуждали, что типа нафиг эти все автоматы, давай механику даешь.
3: Ну да, да.
2: Ну это как бы, я понимаю наличие механики на спецтранспорте либо спортивных автомобилях, все остальное, вот я считаю так. Утром драйв, вечером паркинг. Поэтому, да, посмотрим в динамике, как эти коробки ходить будут. Но пока я разговаривал с ребятами, вроде все оптимистично настроены. Приехать можешь, просто потестить.
3: Категории, видишь, наш, новую машину, как бы, ну, только вот эти варианты.
2: Просто я понимаю тебя. Да, конечно, когда ты смотришь на Итого везде и программы поддержки от государства, да, действительно, этот вариант интересен. Но согласись, было бы очень кайфово, если бы он без всех этих программ стоил полтораху. Но это была бы цена, это была бы правдивая цена.
3: Да, да. Понял, Саш. Спасибо тебе за информацию.
2: И хорошего тебе спасибо дня. За разговор. Удачного дня. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
4: Доктор, все в порядке?
5: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
4: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
6: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения получения на acdefisvostok.ru.
7: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
8: Лента!
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Как сэкономить на покупке авто?
12: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
13: Акция до 31 августа 2026 года.
14: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивала. Ваш дом достоин совершенства.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
15: Алло, кто это?
16: Это ты из будущего?
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
16: Еще бы. Сама скоро оценишь.
15: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
20: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
21: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
22: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дупной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.45 в Екатеринбурге.
3: Итак, господи, что с микрофоном прям по носу. Сейчас у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104. Мы для вас приготовили три подсказки, потом минуту на задавание вопроса, чтобы можно было догадаться, какой предмет у нас на уме, и выиграть ценный подарок.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что ж, сейчас...
4: Звонки принимаем,
3: должны,
4: да?
3: Должны, да, быть на связи. 237-104, звоните. Приз хороший как раз для тех, кто желает приодеться кому-то на работу.
4: Сертификат на 3000 рублей, между прочим.
3: Алло, алло.
5: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро, как зовут тебя?
5: Виталий.
3: Виталий, а кем ты работаешь?
5: Самозанятый.
3: Очень хорошо. У самозанятых, как и у ИПшников, должен быть всегда деловой костюм.
2: Для похода в налоговую.
3: Нет, для похода не только в налоговую, для похода на встречи.
2: Ну, согласен.
3: Мало ли, знаешь, вот так. Даже если ты за рулем работаешь, все равно иногда приятно. Значит, мы для тебя приготовили три подсказки. У тебя будет минута, Виталик, чтобы задать правильные вопросы. Если ты догадаешься, какой предмет у нас на уме, то тогда получишь приз.
4: Готов?
5: Готов.
3: Поехали.
4: Первая подсказка от меня. В моем детстве это называли витамин Р.
2: А лично я люблю, когда в этом предмете очень много дырок.
3: Приходится зачастую эти дырки делать самому. Время пошло, давай.
5: Ремень?
3: Да, и
2: да,
3: ты молодец.
4: А ты тоже, да, этот витамин тебе выписывали?
5: Регулярно в детстве.
3: Ну что ж,
4: нормально,
3: с тех пор ты самозанятый.
4: Знаешь, чем себя занять?
2: Самый действенный витамин, я скажу вам.
4: Ну все, сейчас ты занимаешься шопингом, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Виталик, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио Пилот будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно

0: чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет «Урару». Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Их отправили под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21 и 1 десятая километра. И марафонская 42,2 километра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, Дом Севастьянова, Храм на Крови и исторический сквер. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Доллар 82,17, евро 94,84.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Мне все надоело. Лето подавай.
3: Климат-контроль катапульты.
4: И о погоде. Спонсор прогноза ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
5: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Каменске будет 23-25 тепла, переменная облачность. А вот север области с дождем. В Ивделе плюс 19 и дождь в течение дня. В Североуральске плюс 17 с дождем.
4: Екатеринбург тоже не отстает от области. Обещает здесь облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 20, плюс 22.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
9: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех, огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
13: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
12: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою!
5: Утреннее шоу
3: «Катапульта»
5: на «Радиопилот».

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас понедельник, 10 августа. Для кого-то это первый рабочий день, для кого-то последний на этой неделе, потому что кто-то отправляется в отпуск на этой неделе.
1: Давай это. Да,
2: почти все. Завтра будем работать с ребятами из навигатора. Надя уже отдыхает.
1: Ей можно.
2: Ну и завтра.
1: Молодоженится вся.
2: Потом
1: в эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Новыч и Королев. Радио «Пилот», а также сеть салонов цветов в букете.рф начинают традиционную нашу акцию «Собери ребенка в школу». Начинаем готовиться уже к сентябрю. И с 10 по 28 августа переходите по ссылкам на сайте «Радио Пилот». Решайте викторины для каждой возрастной категории. Своя викторина. Ну, то есть там 4 категории, например, будущие первоклассники, это 6-7 лет, начальная школа с 1 по 4 класс, потом средняя с 5 по 7 и старшие уже с 8
2: там
1: по 11.
2: Уже почти ЕГЭ.
0: Есть один нюанс, что чтобы принять участие, нужно правильно решить все задания в своей возрастной викторине. Вот кто правильно решит и ответы нам отправит, тот становится финалистом.
2: Да, и 28 августа уже прямо к школе близко. В прямом эфире «Радио Пилот» определим 8 победителей, мальчика и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу.
0: Родителям можно помогать, если
2: ну,
0: что.
2: Ну, конечно, и бабушки, и девушки, все присоединяйтесь, помогайте. Партнер проекта ИП Куртаев Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 20-22-106.
1: Ну, самое главное, ребята, это делать вместе с детьми.
2: Да, ну, да. Особенно с первоклассниками.
1: Да, вообще, в принципе.
2: Не, если дети хотят самостоятельно, пожалуйста, дайте им такую возможность.
1: Вот. Ну, тут, как говорится, кто как учился,
2: да.
1: Кто на что учился, а потом поменялся. Вот я тут недавно узнал, что это актриса-то из «Гарри Поттера», Джесси Кейв.
0: Лаванду Браун.
1: Да, Лаванду Браун играла, да. Она, оказывается, зарабатывает в сети какие-то нереальные деньги.
2: Она.
1: 20 тысяч баксов в день
2: она
1: просто за то, что она сидит перед камерой и расчесывает волосы.
0: Ну, она такая, знаешь, типа Рапунцель.
1: У нее длиннющие волосы. И она их все время чешет. Ей донатят, она чешет. Снова донатят, она чешет.
0: Извиняюсь, а где конкретно волосы находятся?
1: На голове, Сергей. По словам...
0: Предсказуемо все.
1: Короче, за 19 лет карьеры в кино... Она не зарабатывала столько, сколько ей принесли онлайн-поклонники. Это, конечно, жесть. На что пойдут фетишисты? Это
2: может, она актриса посредственная, а вот волосы
1: роскошные. Слушай, ну актрисы, да, действительно, быть-то
2: ну,
1: прям
2: звездой-звездой.
1: Вообще
2: не запоминающийся персонаж, честно говоря, из «Гарри Поттера».
0: Она играла, да, в одной из частей, ну, там, где все. Была дико влюблена в Рона, а потом он в нее влюблен.
2: Было бы.
0: Ну да, такая что? Проходная роль. А, тут же недавно была еще новость, помните, из «Американского пирога» актриса такая была, молодая Надя ее звали.
2: Да, да, конечно.
0: В первой части. Ей уже 50+. Она тоже недавно зарегала на онлике и стала зарабатывать какие-то нереальные бабки. У нее нет никаких ролей в кино, но вот там ее помнят, и несмотря на то, что 50+, ее любят и
1: донатят. Так там как раз та самая аудитория,
0: да, да, да.
1: Которая готова раскошелиться.
2: И самая платежеспособная.
1: Вот, вот,
2: после
1: вот,
2: 40
1: да.
2: уже заработали и могут уже ну, и себе короче, Надю позволить.
1: Короче, что только вот себе в онлайне не придумают. А,
0: короче,
1: понимаешь?
0: Катапульта, если в эфире закончится, мы знаем, ну, куда идти, да?
1: У нас тоже есть трансляция, поддержать можно хотя бы просто зайти.
2: А, прыщи можем донить.
0: Готов расчесывать свои волосы. Саня готов волосы отрастить и расчесывать их.
1: Ой, лучше не стоит. Подписчиков убавится. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Что было раньше?». Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Особенно приглашаем девушек. Мужчины, вас тоже ждем.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
11: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас и со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам!
12: «Лента».
13: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
14: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
13: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
15: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
16: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
15: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
18: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
19: Реклама «Дом культурный». ООО «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Катапульта. Бабах!
1: Мужчины и женщины, ждем вас по телефону 237-104 прямо сейчас в конкурс «Что было раньше?». Звоните скорее!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8.12 в Екатеринбурге на Радиопилот. Конкурс «Что было раньше?» Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Сергей. В охране работает. Здорово, Серега.
4: Привет, привет.
3: Че охраняешь?
4: Охраняю объект. Это... В принципе, вся охрана у нас работает.
3: Ну, такое ощущение, как будто ты с нами прям вот через рацию сейчас разговариваешь. Вообще, знаешь, это... Что делаешь, Серега? Охраняю объект. Срочно охраняю объект.
5: Первый.
3: Объект-то большой?
4: Нет. Да нет, небольшой.
3: Ты на обходах все время, да?
4: Нет, за мониторами.
3: Очень хорошо. Против тебя нам нужна женщина, поэтому, милые дамы, прямо сейчас есть возможность дозвониться. 237-104. Девчоночку прям ждем.
5: Девчонка, девчоночка.
3: Дорогие дамы, 237-104. Я слышу, ты там, Серег, не один, да?
4: Да, я еду с дочкой в садик.
3: Понятно. Кто дозвонился к нам? Алло.
6: Привет.
4: Алло.
3: Ну, ты не девчонка, извини. 237-104, девочки. Вот нам женщина очень нужна. Ну что, Серега с другим мужиком, что ли?
6: Охрана, мы не кусаемся.
3: Серьезная охрана, что будет играть с мужиками. Алло.
7: Алло.
3: Доброе утро, как вас зовут? Что, прости, Катя?
7: Надя.
3: А, Надя, пропадаешь просто. Надь, кем ты работаешь?
5: Бухгалтером, да. Да. Ты пропадаешь,
3: оставайся,
5: но мы будем...
3: пожалуйста, где-то в зоне действия сети и не двигайся, потому что сейчас мы с вами будем играть. У нас для вас приготовлены 3 факта. Вам надо выбрать, что из этого было раньше. Ну и тот, кто 3 правильных ответа набирает, тот получает приз из нашей копилочки. Серег, ты тут?
4: Да.
3: Надя?
7: Да, я тут.
3: Все прекрасно. Хорошо. Итак, какой режиссер родился раньше? Квентин Тарантино или Люк Бессон? Серега?
4: Тарантино.
3: А ты как считаешь, Надя?
7: Бессон.
3: Дальше.
5: Что появилось раньше? Доширак или Чокопай?
3: Серега?
4: Наверное, Чокопай.
3: А ты как думаешь, Надя?
7: Ну, тоже Чокопай.
3: Ну и заключительное.
6: Что изобрели раньше? Акваланг или подводную лодку?
3: Надя?
7: Подводную лодку.
3: Так, а ты как считаешь, Серега?
4: Наверное, акваланг.
3: Ну, а теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. Насчет Люка Бессона Надя права. Тарантино родился в 1963 году, Люк Бессон родился на 4 года раньше, в 59-м.
5: Ну, а дальше вы тоже оба правы оказались. Чокопай в 74-м году, а доширак через 8 лет. Кстати, вот в 86-м году мне попалось тут исследование, что в этом году доширак стали покупать меньше, потому что он еще там и подорожал, и люди как-то уже стали более на правильное питание.
3: Какой-то индекс доширака?
5: Да, индекс доширака.
3: Ну и заключительное по поводу подводной лодки и акваланга.
6: Да, акваланг появился в 1866 году, такое относительно молодое изобретение, а подводная лодка первая, само собой, что она сильно отличалась от современной, но подводная лодка появилась в 1691 году, намного раньше.
3: Вообще, кстати, еще русские крестьяне разрабатывали батискафы для погружения. Да. Ну что ж, поздравляем, Надежда, с победой.
5: Ох, молодец,
3: Сереж,
5: не зря дозвонил.
3: Надя, оставайся, будешь за кадром призы выбирать. Сереж, ты не расстраивайся, ну что там.
5: Продолжай наблюдение.
6: За объектом следить тщательно.
3: Продолжай наблюдение, да. Кричи громко катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Стринги блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8 часов 19 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Обсудим то, что происходит в мире. Netflix посадили дяденьку в настоящий билборд. Это не то, что там где-то, это прямо на этой, на вышке такой билборд.
4: Ну да, там
3: ради
4: живой человек у них сидел.
3: Нового хоррора в центре Голливуда установили огромную комнату. Там актер будет жить несколько дней, будет заниматься своими обычными делами, общаться с прохожими, но только через эту белую доску. И так будет продвигать фильм «Последний дом». Там по сюжету семья оказывается заперта в своем доме, не может выбраться наружу.
4: Я видел уже анонсы этого фильма. Уже, ну, кстати, интересно. Он в онлайне уже лежит.
3: Да ладно?
4: Да.
5: Ну, это же Netflix, они сразу выкладывают.
3: Ну, конечно, они так анонсируют, я-то думала все-таки, что
4: не, но они привлекают интерес, чтобы люди
5: смотрели. Да,
3: слушайте,
5: да.
3: Ну, интересно будет глянуть. Кстати, еще новость от Netflix, что они отказались от американской игры в «Кальмара». Съемки должны были начаться в этом году. И помните, что в конце третьего сезона там появилась актриса Кейт Бланшетт.
5: Да, да,
3: в роли
5: типа крючок.
3: Американского рекрутера.
5: Причем Дэвид Финчер должен был снимать, но, я так понимаю, что-то, видимо, не получилось. Либо очень дорого получилось.
3: Да. Ну, короче, отмена. Ну, и еще вот прямо экранизация секретных материалов практически.
4: Опять?
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилось, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Mm-hmm. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
5: Так и появился на свет Лунтик, либо Жанна Гузарова.
4: Я понять не могу, почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
4: Может, это путешественник во время? Имени,
3: может,
4: понимаешь?
3: Может быть.
4: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи не понятны.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже при, ну, по,
4: будет
3: по сюжету.
4: Родится.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
4: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
4: Lucky Motors.
3: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: «Lucky Motors».
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
12: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
13: 0+.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
15: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
16: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
15: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
17: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
18: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:28 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи. Бибеля 33. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас нарастают пробки в районе съезда с Восточной и Сулимова в направлении Челюскинцев и Космонавтов, потому что там авария произошла. К сожалению, со стороны Пионерки народа накапливается больше. Затруднения в движении на Бакинских комиссаров в направлении Победы, если ехать от Белой башни. Также затруднено движение от Уктуса до Глобуса по Щербакова. В районе Самолетной попроще. Затруднения в районе Кольца Южной по 8 марта до Южного автовокзала. По Старому Сибирскому тракту сложности под Калиной со стороны переезда, потому что там сужение. Затруднения продолжаются на проезжей перед Норильской со стороны Березы. Затруднено движение также в районе Амундсена объездной. Ну, не так страшно. Московская Щерса, примерно такая же ситуация. В районе Карла Липнихта перед Лениной и Первомайской немного накапливается транспорт. И в районе Куйбышева перед Московской со стороны Хохрякова. Пока это такая вот текущая информация вся пробочная. Остальные участки только-только наводняются. Поэтому в любом случае выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский. Принимаем ваши звонки. 237-104, таков наш номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы исключительно на автомобильную тему общаемся и конкретные машины обсуждаем. Ваши вопросы, мнения, все, что касается автомобилей или автомобильной тематики, популярные для автомобилистов темы, все поднимаем. Вот вы можете дозвониться уже сейчас. Ждем ваших звонков. Сейчас хотел обратить еще внимание на то, что после выходных тут, значит, имел общение с людьми, которые ищут себе спортивный автомобиль. И, ну, как бы, сейчас понятие спортивное, оно упирается больше в деньги, конечно. Самый простой вход именно в автоспорт, вот в зависимости от того, чего вы хотите достичь и в каком виде спорта, это либо отечественный автомобиль, либо японского производства автомобиль. Ну, это вот самая такая популярная тематика. Люди спрашивают, как подешевле. Ну, вот если вы хотите ездить боком зимой, мне кажется, это отечественная платформа. Если хочется и имеется бюджет, уже более такая серьезная тема для тюнинга, в том числе механического, внешнего и так далее, то это японский автопром. Старые марки те же самые, вон, ребята-дрифтеры расхватывают только в путь. Все зависит от бюджетирования, но входить дешево можно. Алло.
3: Александр, день добрый.
2: Добрый.
3: Я выбираю себе машинку Fluence, Renault Fluence 2012 года, либо Меган тех же годов. Вот что посоветуете?
2: Ну, мне как-то Меган поближе, но Fluence тоже интересная тема. У одного из коллег наблюдаю эту машину. Ездит, не нарадуется. Он мне не нравился просто из-за того, что длинная передняя часть достаточно. То есть там есть нюансы в плане проезда, особенно в зимний период где-нибудь в колее. Но если брать вот за образец прям седан, это один из неплохих вариантов, недолюбленный на самом деле, потому что он и едет прилично, и внутри выглядит нормально. Я бы не сказал, что прям супер современно, конечно. Вот. Но Меган еще один вариант у Рено, который недолюблен, потому что у нас почему-то не зашел он изначально, ни первый, ни второй. Дальше уже как-то поинтереснее было, особенно с трехдверными версиями, но тоже не было такого резкого скачка, как это было, допустим, там, с корейскими машинами или еще чем-то. Хотя он им не уступает. И вот если в бюджете в каком-то смотреть, то я бы, наверное, из французов только его и посоветовал бы.
3: А по комфорту они различаются?
2: Но Меган интереснее мне. Вот я говорю, мне лично Меган нравится больше. Хотя вопросы внешности... Ну, тут можно спорить сколько угодно.
3: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Следующий звонок примем. 237-104 у нас прямой эфир. Звоните, если хочется что-то добавить к нашему обсуждению, либо озвучить свой вопрос. С удовольствием с вами поговорим. Набирайте наш номер так, чтобы все было безопасно. Для вас ждем ваших звонков прямо сейчас. Может быть, кто-то что-то еще посоветует. Варианты какие-то, может быть, добавит к нашим обсуждениям что-то. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, приветствую, слушаю вас.
4: Вопрос такой, что можете сказать про Chevrolet Malibu?
2: Какому Chevrolet?
4: Malibu.
2: Так, вот если давайте мы приведем пример. Помните Chevrolet Epica?
4: Да.
2: Машина неплохо сделанная была. Для своей ценовой категории очень конкурентная. Но, к сожалению, недолюбили ее из-за того, что в этот момент выходили корейцы в большом количестве. Комплектации разные. Цена тоже такая достаточно демократичная. И поэтому Эпика как-то так вот подвстала. Я видел машины, которые стояли по 8 месяцев в автоцентрах. Никто их не брал. Больше я, наверное, вот в паузе видел там Экусы у Hyundai, понимаешь? И Кворисы у Киа, тоже еще одна тема. Так вот, заходом по новой, именно с такой же историей, была тема Chevrolet Malibu. Эти три комплектации, которые они представили, специфичная внешность передней части, офигенная сделанная задняя часть, ну, такой достаточно простоватый салон в своем бюджете, и недостаток опционала, в котором они проиграли корейцам даже просто по мультимедиа, конечно, подкосил продажи этого автомобиля. Но если мы будем брать вторичку, если нам интересен автомобиль, который вот сейчас, я видел, и в такси бегают с новой внешностью и так далее, то это тема интересная. Но я ожидал большего комфорта в салоне. То есть ты берешь, вроде там симпатичная же уже машина, там такой типа, ох, сейчас.
4: Ну, Камри там.
2: Ну да, а внутри-то как бы простовастенько. Притом так простовастенько, я с одним таксистом ехал, у него аж панель треснула пополам вообще. Ну то есть такие материалы, что как бы, ребята, наверное, я бы задумался. Но, опять же, кто зачем берет? Если мы берем для того, чтобы просто ездить, тема рабочая и цена достаточно интересная. Если мы хотим получить автомобиль там, с качественным салоном, большим опционалом, там еще какие-то вещи, есть варианты и поинтереснее. Просто они,
4: ну,
2: может...
4: В том сегменте, допустим, корейцы, если какого-то выбирают, то что посоветуют?
2: Слушайте, ну, там те же копятые, да, это тема тоже на обсуждение. На мой взгляд, немножечко проигрывают по ЛКП. И дополнительно их точно надо обрабатывать. Та же самая Малибуха после реста выглядит намного интереснее внешне. Но при этом там у них что, ЛТЗшки? Интересная комплектация. 233 коня. Что будет с мотором, с такими пробегами? Тоже вопрос открытый. Пробеги сейчас выше 70, тоже как бы как с куста. И цена почти двушка.
4: Ну... Ладно, спасибо огромное.
2: Да не за что. Я бы на самом деле смотрел, если уж мы глядим машину по параллельке, то я бы смотрел что-то действительно из корейского, потому что оно и отлетит потом быстрее, продастся спокойно вообще. Да, либо вот кто-то смотрит там камрюхи, перебирает их здесь. Есть варианты интересные, также заказные позиции в бюджете до 2500.
4: Угу. Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Дня. Счастливо. Еще успеем сейчас быстренько один звонок принять. 237-104. Кто на связи? Алло.
5: Саш, доброе утро.
2: Да, привет.
5: Вот звонил молодой человек. Меган у меня был, я 5 лет на нем отъездил. У меня, правда, механика была 1.6. Ага. Слабоватый, приходилось крутить. Но экономичный. Я когда продал, мне парень с Нижнего Тагила звонит. Я, говорит, неделю езжу, бензин не кончается. Я говорю, ты попробуй больше 150, выйдешь, стенка уйдет на ноль.
2: Понятно, понятно. Ну, слушай, да, вот я тоже людям говорю, вот люди смотрят в основном там французов попсовой внешности, из разряда, знаешь, Citroёn C4. Так посмотрите, Меган, ну он примерно тех же денег стоит, только намного надежнее, интереснее и комфортнее.
5: Я вообще брал вот это за 330, по-моему, и продал за 270.
2: Слушай, ну они сейчас в районе 500 крутятся в хорошем состоянии. 400,
5: ну, я
2: 500.
5: Видел в городе, видал несколько таких состояний. Очень хорошее, в принципе.
2: Понятно. Спасибо тебе, Саш, большое за то, что поддержал нашу беседу. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
6: Доктор, все в порядке?
7: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
6: Двойня?
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения получения на acdefisvostok.ru.
1: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Как сэкономить на покупке авто?
12: В CS Motors все.

0: Как у нас.
1: А дальше?
2: А в Лим-Попо поедешь? На горках круто отдохнешь.
3: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали, скажи адрес.
7: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. 8.51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первое полугодие этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Свердловская область попала в первую десятку, заняв 6-е место. Замыкают рейтинг Костромская область, Калмыкия и Тува, сообщает РИА. Двое детей пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге накануне вечером. На машине Фурманова столкнулись три машины. Пассажиров 2018 и 23 годов рождения доставили в 9-ю детскую больницу с различными травмами, сообщает ИАН. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал порталу Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. По словам директора, для предотвращения подобных ЧП необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Фестиваль уличных театров «Лица улиц» впервые пройдет сразу на двух площадках Екатеринбурга – в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш». 15 августа спектакли будут проходить в ЦПКИО, 16 на «Уралмаше». Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве. У поезда максимальный уровень автоматизации. Он может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери, останавливаться перед препятствиями. Машиниста в кабине нет. За движением следит оператор диспетчерского центра. Доллар 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
6: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Каменске будет 23-25, теплопеременная облачность. А вот север области с дождем, в Ивделе плюс 19 и дождь в течение дня. В Североуральске плюс 17 с дождем.
0: Екатеринбург тоже не отстает от области. Обещает здесь облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. А температура плюс 20, плюс 22.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам.
9: УСЗ «Астралимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вот такая у нас подводка была к гостям. 9.03 в Екатеринбурге, понедельник, сегодня 10 августа. Обещанный гость, фокусник у нас в студии.
1: Да, сегодня у нас в гостях Александр Плотников. Я считаю, что это самый большой волшебник на Урале вообще. Саша,
2: да,
1: доброе
2: вот
1: утро.
3: Доброе утро,
2: Саш,
3: друзья.
2: Доброе утро.
1: Да, Саня занимается магией профессионально с рождения.
3: Вот. Можно так сказать.
0: Родился с картами в руках уже, да?
1: И не только, не только с ними. И говорить мы будем о том, что у нас состоится в летнем театре парка Маяковского. Там будет большой фестиваль волшебников. Расскажи более подробно, Саша, о программе фестиваля и кто приедет к нам.
3: Приедут замечательные артисты. Мы уже третий год подряд устраиваем этот фестиваль. И в этом году конферансье у нас будет Майк Смайл, мастер и волшебник слова.
1: А он тоже что-то показывать будет?
3: Конечно, он будет показывать фокусы и будет обаять всех своим голосом.
2: Ну, какие необычные иллюзии, ну, как вот эти фокусы будут показаны, то есть, ну, вот с картами, допустим, да, то, что ты сейчас принес, я думаю, что ты удивишь всех, но все равно вот распил, вот это исчезновение или там превращение воды в вино, ну, что это же такое, что будет?
3: И все будет, на самом деле, я отвечаю за крупную иллюзию, да, за большие трюки, как раз распиливание, вот полеты, появление, исчезновение людей. А мои коллеги привезут авторские номера, аналогов которых, которым нету в мире.
2: Ну, например, вот что можно будет увидеть? Как, что, ты же уже отсматривал эти их перформансы.
3: Я их видел, да. На самом деле фокусы рассказывать словами, ну, такая
2: ну, вот исчезновение
3: себе штука.
2: Человека.
1: Слона.
3: Зрители из зала.
1: На моей памяти Саня даже меня являл на квадроцикле. На
3: было дело,
1: мероприятии.
3: Да.
1: То есть, как бы, тут зависит от задачи. Я знаю, что именно российские фокусники или там маги-волшебники, как они сами себя называют, больше заморачиваются именно за подготовку собственноручно. То есть, вы все хендмейчики. То есть, вы все осваиваете, помимо волшебника, артиста и так далее, профессию инженера, конструктора,
3: есть
1: плотника,
3: такое, да.
1: Там, я не знаю, сварщика, еще кого-то.
3: Да. Если не можем освоить, то приглашаем людей, которые могут это сделать хорошо.
1: Ну вот ребята, которые приедут, перечисли, кто это будет?
3: Это будет Вадим Савенков, мой наставник, чемпион мира. Он человек, который максимально глубоко погружен в жанр, он готов его препарировать часами, может до винтика разобрать.
2: Да. Учился у него, ничего себе.
3: Да, это Майк Смайл, как я уже сказал, это Роман Борщ.
1: Прикольно.
0: Мне так понравился борщ, именно борщ.
2: Очень
0: вкусный. Он должен превращать воду в борщ, мы придумали.
3: Очень вкусный фокусник из Санкт-Петербурга, такой питерский. Иллюзион со своим шармом, прекрасный артист. Это Владимир Григорьев, чемпион мира наш, да. Он привез именно кубок в Россию, один из немногих, кто смог это сделать.
1: Слушай, а сколько дней будет происходить все это действие?
3: Это будет один день. 16 числа в парке Маяковского, да.
1: А со скольки вообще начнутся выступления? Это же к вечеру, наверное?
3: Да, это будет вечернее шоу в 19.30.
1: Это какой-то большой концерт получается?
3: Да, это большое шоу, гала-концерт, такой сборник из замечательных артистов.
1: То есть сейчас уже, я так понимаю, можно и в кассах, или же там прям в самом ЦПКО купить?
3: Не только можно, но и нужно.
2: Это в летнем театре, поэтому да.
3: Будет ладно. В летнем театре, да, на сайте ЦПКО можно взять, в городских зрелищных кассах. У нас на сайте alexplotnikov.show есть ссылочка для покупки билетов.
1: Ну ты-то выступишь!
3: Конечно.
0: Какие-то новые фокусы, да, будут?
1: С исчезновением людей и...
3: С распиливанием, конечно. Распиливанием.
0: Исчезновение бензина на заправке.
3: Я только появление делаю,
2: ты
3: сейчас
2: вот
3: актуальнее.
2: Ты с собой принес, что раскладывал там, долго смотрел, думал, они
1: что-то крапленые. А что показать?
3: Я пасьянс раскладывал.
1: А что хочешь показать?
2: Да. Давай.
3: Хорошо, давайте так.
1: Так, сейчас я настрою камеру на тебя, сейчас онлайн-трансляцию люди смотрят, pilotfm.ru. Специально следим за руками, друзья, смотрим.
3: Хорошо, давайте так.
2: Давайте.
1: Джокера сразу выбросил.
3: Да, он нам не понадобится. Саш, будь добр, возьми колоду карт и просто по одной карте вот так выкладывай.
1: Давай я с тобой рядом встану.
3: Да, давай.
0: Тогда в тот микрофон, Сань, говори.
1: Я готов в любой говорить. По одной выкладывать,
3: да, просто сверху. Да, и лицом вверх, да. Смотри, не ищешь какую-то определенную карту, просто выкладываешь карты и в какой-то определенный момент просто останавливаешься, когда вот захочешь.
1: Захотел.
3: Вот здесь?
1: Да.
3: Уверен?
1: Абсолютно.
3: Супер. А, мы с тобой не договаривались заранее, правильно?
1: Ну, я вообще с тобой договариваться бессмысленно.
3: Смотри, ты остановился на какой-то определенной карте. Посмотри вот эту карту. Что там?
1: Запомнил.
3: Ну, что там, переверни, покажи все.
1: Ну, вот это, шестерка бубей.
3: Шестерка. А на самом деле, я знал, что ты выберешь шестерку бубей. А? Хороший фокус. Смотри, вот здесь. Джокера я выложил сразу, правильно?
1: Так.
3: Смотри, что здесь написано.
1: Вы выберете шестерку бубей. Да как ты это делаешь, зараза такая?
0: Мы в матрице, в матрице.
1: У него прогружаются текстуры, как я говорил.
2: Да. А если я сейчас так поделаю?
3: Ну, это мы уже никогда не узнаем.
1: Ты понимаешь, он же еще когда со мной вот здесь, вот в комнатке нашей разговаривал, он же выводы сделал.
2: Там было какой-то, знаешь, знак, какое-то вот кодовое слово. Он тебе внушил, чтобы ты именно на этой карте остановился.
1: Среди того количества мата, которое он... Блин, я буду аккуратен.
2: Да. Ой, очень интересно.
0: Давайте еще раз скажем, где, во сколько и где посмотреть, где приобрести билеты.
3: А наш фестиваль будет в Летнем театре парка Маяковского 16 числа в 19:30. Билеты на сайте театра и у нас в городских зрелищных кассах на нашем сайте alexplotnikov.show.
1: Сань, хорошо вам отработать, артистов привозить классных, и мне кажется, люди, которые особенно любят магию...
2: Да, вот не хватает такой доброй магии, действительно.
3: А
2: такой
3: у нас
2: позитивной.
3: Только добрая магия.
2: Вообще, да,
1: ну что, приходите, смотрите, наслаждайтесь, мы же сейчас будем смотреть... Ой, что смотреть... Мы сейчас будем
0: звонки
1: отвечать
0: принимать.
1: Да, на вопросы. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 в конкурс. Это может знать каждый и выиграть приз.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
10: Алло, кто это?
11: Это ты из будущего.
10: Круто. И где мы сейчас?
11: Там, где купили апартаменты.
10: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
11: Еще бы. Сама скоро оценишь.
10: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Доктор, все в порядке?
13: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
12: Двойня?
13: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
14: Две.
13: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения сроков месте проекта получения на acedifizvostok.ru.
15: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
16: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.17 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый его спонсор. Он наш медицинский центр Парацельс. Многопрофильная клиника Парацельс.
3: Дорогие радиослушатели, ждем вашего звонка. 237-104 у нас сорвался слушатель, поэтому есть возможность поучаствовать.
4: Все вот фокусы вот эти.
3: Да, это вот волшебные карты. 237-104, кто на связи у нас?
2: Привет.
5: Здравствуй.
3: Привет, кто это?
4: Сколько лет тебе?
5: Меня зовут Элина.
3: Элина, а кто из взрослых рядом, Элечка?
4: Рядом мама, папа.
5: Рядом папа есть.
3: Папу дай мне, пожалуйста, с папой поиграем. А ты помогать будешь.
4: Тем более, да, сегодня же про мультики, поэтому...
3: Да. Папа.
6: Папа. Алло.
3: Привет,
6: алло.
3: Папа, как зовут тебя?
6: Здравствуйте, Михаил.
3: Куда дочь повез, Миш?
6: А тут... Поедем мы.
3: Куда едете?
4: Едете, лучше остановить.
6: Маму. Маму забирать.
3: А-а-а.
2: Ну что с мамой?
6: А там... Мелким.
3: Понятно.
4: Ну ладно, хорошо, что забирать.
3: Так, Миш, лучше сейчас остановиться, действительно, да. Потому что ты прерываешься. Прям серьезно. Мы для вас приготовили вопросы о мультиках.
4: Ну там и про советские мультики, поэтому ты уж тоже там вспоминаешь свое детство. Я думаю, что все это...
2: Я думаю, вы справитесь. Да.
3: Справитесь. Есть. Три вопроса, ответишь правильно на все три, приз будет твой. Начнем.
4: Первый вопрос. Кого искал знаменитый ежик в тумане?
3: Он искал лошадку, теленка или искал Валеру?
6: Лошадку.
3: Естественно, лошадку.
4: С дочкой-то, с Алиной, смотрели этот мультик?
6: Да, смотрели.
4: Вот, молодец. Дальше. Какой актер озвучил волка в мультике «Жил-был пес»?
3: Ну, помнишь это? Ты заходи, если что.
4: Что? Опять?
3: Да. Ну что, Олег Табаков, Евгений Леонов или Армен Джигарханян?
4: Ну все, ты уже озвучил.
6: Так, так. По-моему, Леонов.
3: Леонов? Тот, который Винни-Пуха озвучивал еще?
6: Винни-Пух озвучивал, да, знаю.
4: Да, вот ну вот сейчас Саша просто произнес. Это вот и практически голос того самого актера.
3: Ну, давай. Вспоминай.
6: А, это новый мультик, который?
3: Какой новый-то? Ну,
4: здрасте, жил-был пес.
6: Не, ну это старый-то я знаю.
4: Ну, так мы про старый спрашиваем. Говорим.
3: Ну, кто озвучивал?
4: Актеры-то какие?
3: Леонов, Табаков или Джигарханян? Кто озвучивал?
6: Ну, тогда Джигарханян не озвучивал.
3: Чего говоришь?
6: Джигарханян я тогда не озвучивал.
3: Кого не озвучивал?
4: Когда тогда?
3: Я, знаешь, сколько...
6: Волка озвучивали, да?
3: Да, про волка кто озвучил. Господи, ты что так долго выясняешь, Миш?
4: Это не «Ну, погоди».
3: Ну.
4: Это
2: и не Простоквашино, и не Винни-Пух.
5: Я могу так говорить?
6: Да?
5: Ты не помнишь, да?
3: Давай.
2: Нужен ответ.
3: Олег Табаков, Евгений Леонов, Армен Джигарханян. Ну, это очень легкий вопрос, на самом деле, для знатоков мультфильма вообще.
6: Джигарханян.
3: Ну, выбрал все-таки правильный ответ.
4: Да, молодец. Мы испугались.
3: Вот последний вопрос сложнее всего, да. И он такой прямо.
4: И на самом деле в мультике, мне кажется, даже этого нет, есть в самом произведении. Какие имена были у мышат из мультфильма про кота Леопольда?
3: Вот этих самых мышат, которые ему все время досаждали.
4: Вредные.
3: У них были имена Вася и Бася, Лелик и Болик, Митя и Мотя.
6: Так.
3: Митя, Мотя, Лёлик, Болик, Вася, Бася.
6: Давайте Митя и Мотя.
4: Давайте.
3: И это правильный ответ, да. Поздравляем.
4: Даже, а то сейчас начал бы метаться.
3: Но ой, это молодцы. На самом деле такой факт не особо озвучиваемый. Mm-hmm. Призы вы будете уже с дочерью выбирать за кадром. Михаил, себя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На Радиопилот. Информация на правах рекламы. Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс. Навикулова, 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент. Прекрасное подтверждение.
8: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
7: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Минутка психологии. Эксперты, специалисты говорят, что после 30 лет у россиян, вообще у людей, часто, очень часто внезапно появляется желание проверить себя на выносливость. И это нормально. Такие импульсы, связанные с так называемым кризисом четверти жизни. Вот, и по словам специалиста, после 30 человек чаще начинает прислушиваться к своим желаниям, поэтому можешь неожиданно совершенно увлечься каким-то спортом, какими-то марафонами, разными испытаниями для тела.
3: Зайти на
2: и
3: Эльбрус.
2: Причина, может быть, да, не только здоровье. Иногда вот важно после 30 что-то себе доказать, что он все еще способен на новые вызовы и заодно получить ощущение контроля над своей жизнью. И вот типа такой вопрос, был ли у вас такой период в жизни? Я вот помню, я себя на выносливость, ой, как проверила, потому что родила в 30. Но я считаю, что это нормальная проверка. На чисто
3: некоторые так и после 40 себя проверяют.
2: Да, можно еще проверить, могу ли я еще в 50 там, или что-то.
3: Я в 30 взял ипотеку первый раз.
4: Вот, я так понимаю, после этой новости нас ждут очередной наплыв новостей про людей, которые на что-то упали в душе. Они все
2: просто
4: проверяльщики. Слышь, проверяльщики, не те места вы на выносливость проверяете.
2: Ой, а тут проверяли горничных. Устроили большой чемпионат по уборке. Housekeeping Games. Прямо это просто как Олимпийские игры в Америке. Прошел чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Кто быстрее помоет пол, заправит кровать, справится с пылесосом. Это, знаете, по воспоминаниям, да, мама звонит, говорит, я буду через 5 минут. И ты после там.
3: И ведь мы успевали, все делали.
4: Я бы выиграл 100%, потому что один из таких случаев у меня был, когда родители, я катался на велике, да, не у себя во дворе. Они выходили с автобуса на остановке. Я успевал догнать до дома, припарковать велик на балконе, прибрать все в квартире, вообще все, пока они шли от остановки до дома. Прикинь, а там 300 метров идти. Я бы выиграл. Ну, может быть, не гонял бы на пылесосе, потому что у меня был пылесос Урал, он просто не катался уже никак. Но какая скорость была особенно, как горела пятая точка от этих ощущений.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
6: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас наполняется трафиком пробка от Московской в направлении Амундсена по объездной. К сожалению, там авария произошла, из-за этого сейчас весь участок встал, так прям капитальненько. Что касается движения на проезжей, там уже намного проще стало передвигаться. Кстати, не знаю, может быть, люди как-то дополнили, может, просто в другое время, может, вообще перестали ездить в сторону Норильской, но я очень жду, когда там с ремонтом закончится все, затруднение в движении также сохраняются в районе Восточной Первомайской, под Калиной стандартная ситуация, ничего страшного, Шаумяна перед Серафимой Дерябиной, там стандарт тоже, Визбульвар в направлении Виза, сейчас авария в районе машиностроителей Донбасской, возможно, встанет народ со стороны Белой башни, а так в целом ситуация не сильно пробочная, если бы вот не объездная перед Амундсеном, вообще была бы тишь да гладь, поэтому будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 990 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Фу, не очень. Это вообще как у всех.
1: Катапульта.
0: Это что такое?
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:40 в Екатеринбурге.
4: Внимание, друзья, сейчас вам очень понадобится наша трансляция на сайте pilotfm.ru. Там с главной страницы есть ссылка, вы ее открываете, надпись «Смотреть» жмете и видите перед собой ребус. Его надо разгадать для того, чтобы выиграть приз. Но и при этом надо еще дозвониться 237-104, так что мы ждем.
3: Спонсор конкурса ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». А разыгрываем мы, ни много ни мало, внешний аккумулятор на 50 миллиампер.
4: Итак, кто открыл?
5: 50 тысяч!
4: Да. Итак, вы можете сейчас, прямо открывая, дозваниваться, можете пользоваться помощью друзей. Мы доступны и в телефонах, планшетах, ноутбуках, стационарных компах. Так что открывайте скорее. Слово там конкретное зашифровано вот в этих символах. Надо просто уметь ребусы разгадывать.
5: Давно мы что-то ребусы не разгадывали.
4: Да. Слева направо.
5: Размять мозги.
4: Ну, при том, слово-то такое прям, ну, вот все время крутится оно везде.
3: Мы им
4: уже
3: пользуемся каждый день.
4: Да, слово такое как бы очень популярное. И есть кто-то, кто догадался, кто на связи у нас.
3: Привет.
4: Доброе
6: Привет.
4: Утро. Да.
5: Как зовут?
6: Привет. Аня.
4: Аня, ну и что за слово зашифровано?
5: Давай твой вариант, если что, подскажем.
6: А, я позвонила, и мне связь прервала.
5: Ну, ты даешь.
4: Ну, ты же видела ребус.
6: Мат, вот первое было, да, наверное?
5: Мат, это что?
4: Нет.
3: Нет, не мат, это бинт.
4: Это бинт.
5: Это бинт.
6: А, бинт.
5: Ну, похоже на йоговский мат.
4: Буковку Б убираем, так.
5: Получается инт.
6: У меня пропал интернет.
4: Ну что ты будешь делать?
5: Вот и главное, ты уже и слово-то произнесла практически.
3: Не пропадайте, ребята, не пропадайте. Следующий звонок принимаем 237-104.
4: Ну ладно, давай дальше. 237-104. Ребят, если двигаетесь, то лучше остановиться, ну что там, 3 минуты потратить.
3: Причем половина дела уже сделана, половина слова разгадана.
4: Ага, тут осталась-то ерунда прям.
5: Дала почти.
4: Ну-ка, кто на связи?
3: Алло, привет.
7: Да, добрый день, Рустам.
4: Привет, Рустам.
5: No.
4: Какое слово-то зашифровано?
7: Интернет.
4: А подожди секунду, а посередине какой символ? Что там?
7: А, пропал тоже интернет.
5: Что-то ты, по-моему, повторюша дядю Хрюша, нет?
4: Догадаться-то сейчас несложно. Надо доказать, что ты смотришь.
5: Конечно, ну что, по воспоминаниям.
4: Ну что, ты не видел картинки, что ли? Какие картинки там? Посередине что?
7: Ёжик.
5: Какой ёжик?
4: Нет, спасибо большое. Следующий звонок
5: сам
4: принимаем.
5: Сам ты ёжик.
4: Да, не смотрел, так бы и признался, честно. Ага. 237-104. Кто на связи?
5: Ёжики какие.
3: Алло, привет.
7: Добрый день.
4: Добрый. Давай говори, что в конце за фотография?
7: Шляпа, очки, солнце.
4: Молодец.
5: Тогда
4: а зовут тебя?
5: Человек.
7: Максим.
4: И слово?
7: Интернет.
4: Да, молодец,
5: да.
4: Максим.
5: Мы просто произносим. Нет интернета.
4: Ну, что делать?
5: Каждый
4: поздравляем тебя с победой.
5: Произносим. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь внешний аккумулятор, емкость 50 тысяч миллиампер в час. Это прям прилично. Извините.
4: Да, сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска о «Регинес».
2: Доброе утро. Работодатели внештатно трудоустраивают более 40% своих сотрудников. Предприниматели идут на это, чтобы сократить траты на зарплату, налоги и социальные обязательства, пишет газета «Известия». В Ревде задержали 37-летнего рецидивиста, который избил ветерана СВО с инвалидностью. Ветеран заступился за девушку. Задержанный ранее неоднократно судим за разбой, хулиганство, причинение вреда здоровью. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В Екатеринбурге к концу недели похолодает до 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо похолодания принесет новые дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Футбольный клуб «Урал» в субботу одержал победу над Уфой в матче 5-го тура первой лиги. Игра на Екатеринбург-арене завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбуржцев. Сейчас ФК «Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом – команда «Нижний Новгород», набравшая 15 очков в 5 матчах. Следующую игру «Урал» проведет на выезде. Вечером 14 августа екатеринбуржцы встречаются с волгоградским «Ротором». Напомню, «Урал» борется за возвращение в российскую премьер-лигу. Такую задачу уже второй сезон подряд ставят перед командой. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинес Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havail.ru.
5: Мне все надоело. Лето, подавай.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime-сервис. Сайт prime196.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Каменске будет 23-25 тепла, переменная облачность. А вот север области с дождем. В Ивделе плюс 19 и дождь в течение дня. В Североуральске плюс 17 с дождем.
0: Екатеринбург тоже не отстает от области. Обещает здесь облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в Prime-сервис.
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10:05 в Екатеринбурге, понедельник сегодня, 10 августа. Хорошо было, приятно, с утра солнышко светило, но сейчас что-то тучки набежали.
1: Да маленький дождик, там совсем что-то идет такое.
0: Ну, не хотелось бы, чтобы был дождь, и хотелось бы, чтобы продолжалось
2: лето. Начал что-то накрапывать, но ничего страшного. В эфире с вами Катапульта на радио «Пилот», Мороз, Новыч, Королев. Всем большой-большой привет. Вообще, мне кажется, что вот люди, которые все время сетуют на погоду, либо там как-то апеллируют только о ней, ну, это люди, которым не о чем поговорить. Вот,
0: Тебе есть о чем поговорить?
2: Есть, да. Конечно, да.
0: Ну, рассказывай. Мне,
2: я вот тоже думаю, что люди, которые предлагают какие-то инициативы, им нечем больше заняться. Вот нечем, понимаешь?
0: Скучно им живется.
2: Недавно совсем читал новость о том, что у нас тут предложили боулинг переименовывать
1: в богатырей.
2: Да, в богатырей. Кегли сделать в виде крестоносцев. По мнению, значит, предлагающих инициативу депутатов, новое название лучше впишется в русский язык, будет подчеркивать отечественную культуру. Кегли в виде крестоносцев нужны, чтобы игрок, сбивая их с шаров...
1: Не, ну у нас же есть игра русская народная, лапта, вот там тоже же что-то подобное сбивать нужно кегли.
0: Ну там немножко другие правила.
1: Да, другие, но есть же игра такая, зачем еще что-то придумать?
2: Я просто на секундочку. Давайте так. Вот тогда придется вообще все виды спорта переименовывать. У нас появится вместо футбола ногомяч. У нас появится, точнее, даже не совсем мяч, там, а как бы просто шар, ногошар. У нас появится какой-нибудь там водный мячинг. Там, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, ребят, ну вы серьезно? Ну, вот такие вещи, как боулинг. Давайте еще слово парашют переименуем. Которое заимствовано из французского языка. Давайте теперь не будем употреблять такие слова в еде, как меню, разблюдовкой называть. Как помните, был идиотизм в советское время, когда Эйнштейна однокамешковым называли. Ну, вы что, серьезно, вот, правда?
0: Пусть вещи называются своими именами. Не надо менять то,
2: конечно,
0: что было устоявшееся годами.
2: Конечно. Вот я прямо представляю, как вот это сидят они на заседании такие 4, 5, 6 часов, и он такой уже все с квадратным задом. Он встает такой, надо боулинг переименовать.
0: И чтобы шар был колобком для боулинга. Вопрос, где у него дырки будут?
2: Сергей, шутки про колобка сейчас. Аккуратно. Аккуратно про колобка шути. За колобка можно получить. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется...
0: Окончательный монтаж.
2: А, да, сегодня фильм угадываем. Как раз про кино речь пойдет. 237-104. Звоните, угадывайте кино, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами. А лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.
18: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге, на радиопилот прямо сейчас киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
5: На связи у нас Евгений, сантехником работает. Здорово, Жень.
4: Женек. Алло.
5: Ну вот.
6: Ну все, в трубу.
4: Видимо, стиралочка какая-то попалась золотая. Пошел ее.
5: Ну что, мы следующий звонок примем. 237-104, вы можете дозвониться, угадать фильм, который мы для вас приготовили. Кто на связи? Доброе утро.
4: Алло, привет.
5: Привет.
7: Алло, алло.
5: Да, как зовут тебя?
7: Здравствуйте, Владимир.
5: Вова, расскажи немножко о себе, кем ты работаешь?
7: Я в такси работаю.
5: А что любишь посмотреть вот после тяжелой смены за рулем?
6: Сериальчик.
7: Слушайте, в последнее время вообще ничего не получается. Посмотрите, ритм такой дикий здесь как бы работает.
5: Ритм, да. Особенно если ты на маршруте постоянно, каждый день, с утра до вечера.
6: Как сериал вот этот вот, да? Постоянно люди разные. Кстати, про таксистов смотришь сериал? Даже детективные есть. Угу. Мне все попадается.
7: Нормальный сериал, я смотрел «Гангстерленд», прикольный.
5: «Гангстерленд» хороший сериал, да. Нам понравился.
7: Сейчас второй сезон скоро выйдет. Тома Харди там оставили, хотя его вроде убили в первой части. Поэтому...
5: Ну, не да бывает. Там непонятно было, уже пырнули. Так.
7: Ну так она, конечно, после того, как он там монстр неубиваемый. Перестрелял там.
5: Сейчас мы с тобой будем коротко смотреть один фильм. Значит, что мы приготовили? Мы приготовили первые и последние слова из этого фильма, а потом дадим 3 подсказки. Итак, прослушай внимательно. Поехали.
8: Attention. Не надоело тебе богатырей спасать?
9: Не надоело.
8: А ты знаешь, что...
10: Окончательный монтаж.
9: Ну что, дочка?
8: Не справилась. А говорила о колду, добрый, ее помощь не нужна.
5: Но я бы так сказал, наверное, не сильно тяжело будет угадать этот фильм.
6: Да, про боулинг что-то.
7: Блин, ну давайте варианты, да, но удачи только. Если честно, я не знаю.
5: Давай подсказки сначала.
7: Давайте.
5: В этом фильме ты мог увидеть светящийся хлыст, прямо такой, знаешь, как лазер.
4: Да-да-да, Баба-Яга там была, и был аквапарк еще в начале.
5: Ну еще хвост лошадиный на шлеме был.
4: Угу.
5: Свитер черный вязаный.
7: А это что, это российский какой-то фильм?
5: Да, да, конечно, конечно, конечно. Ну, по-русски актеры говорят, конечно.
7: Последний богатырь?
5: Да, абсолютно верно. Поздравляем тебя, Володя, с победой. Это последний богатырь. Ну, в конце говорят же про Добрыню, ну ты че?
4: Ну, и в начале там богатырей спасают.
5: Он говорит, русский фильм. Ну, конечно, русский, да, все же иностранные фильмы про Добрыню. Но, кстати, а продакшн-то не русский. Ну, ладно. Поздравляем тебя с победой. Не клади трубку, все тебе объясню. Кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта!
11: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попела.
2: Доброе утро, 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Слушайте, а вот все-таки, может быть, нормальное у нас поколение растет, молодых альфачей. Вот как сейчас уже показано, что поколение альфа выбирает настолки вместо скроллинга. Это вот мы часто в телефонах, и вот это вот зависание, постоянное
3: скроллинг. Мы новости ленты. Ищем.
2: Конечно. Очень новости, все. Подростки, они как раз увлеклись очень карточными играми, которые, ну, принято считать развлечением пенсов. Сначала в ТикТоке, они же все оттуда.
4: Настолки.
2: Сначала в ТикТоке хайпили судоку, потом к ним пристрастились зумеры и все-все-все, и теперь очередь дошла до пассивного. И вот эти вот все настолочки они очень любят. У меня дети, вот то им 11 лет, и почти 12 и 15, они вдруг начали играть в монополию. Мы ее не доставали, наверное, года 3 или 4. Она просто лежала, практически не использовалась.
3: После этой монополии тут обычно все ссорятся только, особенно в семье.
2: Нет, ты знаешь, и она такая с продолжением, не то что вот поиграли и закрыли. Она на несколько дней уже у них там взяли с собой на курорт.
3: Обе уже с тобой богачки.
2: И на курорте с бабушкой играют.
3: Сейчас они бабушку-то без пенсии отправят.
4: Они ее на Арбате разденут, подожди.
2: Да-да-да.
4: Дети и настолки — это прямо топ. Почему? Потому что вот мы когда были, для нас там, знаешь, монополии, у нас были, помнишь, эти ходилки-бродилки с закладом, где надо было кубики кидать?
2: Я сама монополию рисовала, я столько денег нарисовала. Я всю эту досочку сама лично, потому что купить ее было невозможно.
4: Да некоторых вообще, они в них ориентируются, да некоторых догонять, да. Еще и догонять. Я где-то на уровне свинтуса пока еще.
2: Вот, тусь. Свинтус, вот этот дубль, это вот все это уна. Они так много.
4: Добыль.
2: Ну, я знаю про дубль только.
4: Добыль он называет.
2: Да они разные, понимаешь, это вообще другая игра.
3: Я остановился в развитии на нардах. Для меня это было too much уже.
2: Кстати, классная, поддавки, вот эти шахматы. Ладно, но есть те еще, конечно, которые по компьютерам, как вот Андрей Дашкин, с ума сходит. И вот тут о чем пишут. Есть такая игра, даже это целая вселенная, Rust. Называется. И вот в Rust фанаты японской ютуберши устроили войну за ее экскременты.
3: Поднячий ты за королеву.
2: Там всегда якобы за... Я не очень сильно разбираюсь, но вот вникла немножко в ситуацию, думаю, да как так? Но они действительно за какие-то странные вещи воюют. Во время стрима игроки нашли вот эту вот ютубершу на сервере и выпросили у нее в подарок кусок ее...
4: Не надо!
2: Вкусностей. Короче, после этого начался прям кошмар. Игроки стали рейдить базы друг друга, драться за ее экскременты, и ради этого сокровища люди, ну, в игре, понятное дело, чуть ли там не десятками помирают, строят крепости, возводят постаменты. Все, там просто вообще есть цель достать.
3: Кто-нибудь достал это сокровище?
2: Пока нет.
4: Нет, ты понимаешь, это же...
2: Да вот вам и настолько.
4: Им главное дать идею. Вот и все.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
3: Реклама.
4: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург-Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Операция,
8: реабилитация,
7: восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации, восстановление после родов и спортивных нагрузок, эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru.
9: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-300.

0: пульта.
1: Доброе, немного дождливое утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге на радиопилот пришло время проверки на дорогах. Ее представляет ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи Бебеля 33. Санек Морозов уже находится на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай тебе слово.
2: Еще раз доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько расскажу, что нас с вами ждет на дорогах. Периодически дождик подливает, значит, накрапывает, точнее. На Токаре Крауля произошла авария сейчас со стороны Серафимы Дерябиной. Пробка подрастает, если ехать на ВИС. С затруднениями в движении, возможно, сейчас столкнутся те, кто выбирается в вариант Первомайского Восточ, там тоже ДТП. По-прежнему еще трафик очень плотный в районе Норильской по проезжей, на подъезде к Шерташу пробка начинается. Ну ладно, хотя бы не весь кусок со стороны Березы стоит. Подстаивает в районе ТЭЦ участок ЕКАДа. Также меньше затруднений стало на улице Амундсена и на объездной перед Амундсена. На Щербакова сейчас трафик подрос в направлении Уктуса возле Глобуса. На широкой речке по Суходольской перед Тенистой и Светлореченской перед объездной. Также заезд по Космонавтов перед торговым центром со стороны Пышмы немножко подстаивает. В целом трафик нормальный. Не сказать, чтобы удачный во всех направлениях, но нормальный. Главное, соблюдайте правила и двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Дорогие радиослушатели, пришло время разыграть призы, и ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104. Для вас мы приготовили вопрос с тремя вариантами ответа. Отвечаете правильно, либо выбираете правильный вариант ответа, и тогда у вас есть приз.
3: Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронная, 41, район Вторчермец.
5: Давайте заныривайте к нам.
4: Да, скорее звоните. 237-104 вы можете прямо сейчас набрать, попасть в эфир и, конечно же, дав правильный ответ, получить себе приз. Это, на самом деле, вопрос очень несложный, логически понятный.
3: Набор автомобилиста мы разыгрываем, там много что есть.
4: Еще раз напоминаю, 237-104, таков наш номер телефона, набирайте его, попадайте, не срывайтесь, пожалуйста. Лучше вообще остановиться, дозвониться, поиграть, потом уже продолжить движение. И кто-то это сделал. Доброе утро.
3: Привет.
6: Доброе.
4: Как зовут тебя?
6: Артем.
4: Артем, ну давай. Расскажи, во-первых, за рулем ты или нет?
6: Я остановился.
4: Молодец, очень хорошо. Тише чуть-чуть приемчик сделай. Значит, сейчас вопросик такой, наисвежайший. 8 июля этого года пилот Geely Galaxy A7 установил рекорд самой длинной поездки без дозаправки. Внимание, как ты думаешь, сколько он проехал?
5: 2600 километров.
4: 2600.
5: 2600 километров. 5400 или 7000 километров. Без дозаправки. Прикинь.
6: Я думаю, 2600.
4: И это правильный ответ, действительно. 2600 километров. Почти до юга доехал.
5: Да, молодец, мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор автомобилиста, там прямо все нужно. И сумка-органайзер, аварийный знак, и жилет вот это, аптечка, перчатки, все, что нужно.
3: Распаковку от тебя, короче, ждем.
4: Сейчас давай кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
8: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович,
9: 66-720-920-20. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Россия продолжит свое военное присутствие в Сирии. После 18 месяцев переговоров страны пришли к соглашению. Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. МИД Сирии назвал это соглашение самым значительным событием с начала переговоров и заявил, что оно открывает новый этап в двусторонних отношениях. Отношениях России и Сирии. Бывшие владельцы облака «Мунэнерго», входящего в холдинг корпорации СТС, Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бизнесмена и председателя совета директоров корпорации СТС отправили под домашний арест. Напомню, их задержали в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Задержания произошли после того, как в Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать иск о национализации акций активов миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, бенефициары заполучили контроль над объектами энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями региональных и федеральных госструктур, пишет «Комсомолка». К масштабному сбою в водоснабжении Екатеринбурга привело резкое ухудшение качества исходной воды из-за аномальных паводков. Очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов, и часть фильтров вышла из строя, пояснили в водоканале, передает Урару. Фестиваль уличных театров «Лица улиц» впервые пройдет сразу на двух площадках Екатеринбурга – и в парке Маяковского, и в летнем парке «Уралмаш». 15 августа спектакли будут проходить на сценах, аллеях и площадях ЦПКИО. Главный гость – театр «Странствующие куклы» господина Пежо из Санкт-Петербурга. 16 августа площадкой фестиваля станет летний парк «Уралмаш». Зрители ждут спектакли и променады театра улицы «Ларамбла» из Ростова-на-Дону, театра «Игра», московского проекта «Запалки», театра «Будто» из Казани и других, пишет портал «Сигнал». Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Доллар 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Каменске будет 23-25, тепла, переменная облачность. А вот север области с дождем, в Ивделе плюс 19 и дождь в течение дня. В Североуральске плюс 17 с дождем.
0: Екатеринбург тоже не отстает от области. Обещает здесь облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. А температура плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: А напоследок я скажу.
14: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции от нас пару слов напоследок.
1: Ну, во-первых, ребята, неделька вроде как без праздников. Вроде как тут еще это...
0: Уже привыкли, да, к праздникам?
1: Я имею в виду, что без общегородских праздников, таких прямо...
8: Ну да, немножко отдохнем.
1: Да, пришло время заняться работой, с понедельника прям зарядиться на нее. А что в календаре?
8: А может, для кого-то работа – это ведение видеоблога. И сегодня Международный день влогинга.
1: Влогинг.
8: Слова-то какие модные.
0: Ты кто? Я знаю еще
8: слово. Я влогер, да. Влогер-блогер.
1: У нас или тут может есть, быть, да, такие.
8: Или, может, я просто лев. Всемирный день льва сегодня. И по народному календарю Прохоры. Шаляпины. Ну, на самом деле, Кузнецов чтили в этот день. Ну.
1: И Прохоров особенно.
0: Прохоров, тот, кто наковал, счастье себе того чтили.
1: Ну, всех поздравляем, желаем здоровья, 3-4.
10: Удачного дня!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
6: Сыпь

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.

0: Реклама. Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru. УСЗ «Астра Рим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
1: Доктор, все в порядке?
2: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
1: Двойня?
0: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
2: Две.
0: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте пройти получения на acdefizvostok.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfizbdfizclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Высший

0: 11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит в дождливом городе. Спонсор проверки ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» Бебеля 33. Давайте смотреть, сколько баллов нам сейчас показывает сервис Яндекс.Карты. Всего 3 балла, но тем не менее есть затруднения. Постоять придется на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Также небольшая пробка на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Стоит у нас в центре Карла Либкнехта Шевченко до Первомайской. Напомню, на Первомайской закрыто движение от Царского переулка и до Карла Либкнехта. Возможно, из-за этого скопилась пробка. Кроме того, пробка скопилась на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. И на Блюхера стоят машины от Раевского до Комсомольской. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

яблонь руки от величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Ротэфэм.
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentleman.ru.
3: Турбо картинг.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радио «Пилот».

0: обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет О. Регинас.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый день. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первые полугодия этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Свердловская область попала в первую десятку, заняв 6-е место. Замыкают рейтинг Костромская область, Калмыкия и Тува, сообщает РИА. На севере Свердловской области произошло землетрясение. 6 августа в Алапаевском районе зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных. Свердловский Роспотребнадзор открыл горячую линию по товарам для детей и школьников. Получить консультацию свердловчане смогут с 10 по 21 августа по телефонам областного центра и территориальных управлений. Номера есть на сайте «Комсомольской правды». В Екатеринбурге 13-летний подросток упал с самоката и попал в больницу. Инцидент произошел 9 августа на улице Черемуховой у дома номер 25А. Школьник ехал на электросамокате по краю проезжей части, не справился с управлением и упал. Никакой экипировки на нем не было, его с различными травмами забрали медики, рассказали в госавтоинспекции. Происшествия с электросамокатами фиксируются в Екатеринбурге регулярно. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать им испытательный срок. Об этом сообщили РИА Новости в Общественной палате. Там отметили, что если работодатель установит испытательный срок россиянам этой категории, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Новая мера поспособствует снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного декретного отпуска. До конца августа такой запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Астрономы советуют наблюдать явление только при использовании фильтров. Агентство РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут районы Мурманска, Петербурга, Пскова, Петрозаводска и других северных городов. Доллар 82.17, евро 94.84.
5: Информация на правах рекламы.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: Климат-контроль.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт primeservice196.ru. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
12: Новая музыка
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
10: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «Ульсан Авто».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня у нас понедельник, 10 августа. С вами у микрофона на 104 FM Сергей Королев. Сегодня такая пасмурная погода, хотя вроде бы с утра было солнечно. Но говорят, что будет дождливый денек, зато к вечеру все прекратится. Будет тепло, приятно. Будет, конечно же, музыкально. Кроме того, здесь на Радио Пилот стартует дневной драйв. Будем с 12 до 16 отрываться под классную музыку. Конкретно в этом часе нам компанию составит очаровательная Дуа Липа. Леди Гагу также послушаем. Будет новиночка от Токио Отель, Мари Краймбрери, Моя Мишель. В общем, скучать не придется. В половине часа, буквально минут через 15, катапульта на бис, лучшие моменты утреннего шоу. И совсем скоро разыграем призы, так что телефон далеко не убирайте, он вам понадобится. Ну и, конечно же, напоминаю, что не за горами школьная пора, поэтому Радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф объявляет начало нашей традиционной акции «Собери ребенка в школу». С 10 по 28 августа переходите по ссылкам на сайте Радиопилот, pilotfm.ru, там есть уже специальная страница, и решайте викторины. Для каждой возрастной категории есть своя викторина, как для будущих первоклассников, так и для начальной, для средней и даже для старшей школы. Каждый, кто правильно решит викторину, становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире Радиопилот мы определим целых 8 победителей по мальчику и по девочке в каждой категории. А каждый победитель у нас, кстати, выиграет по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Красота! Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 2022-106. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и НМ-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: На улицу пойдем. Под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
16: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дневной драйв на радио Пилот.

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу у нас конкурс и приятные подарки для автомобилистов. И не только. Один вопрос, три варианта ответа. Все легко и просто. 237-104. Дозванивайтесь, ведь мы же...

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.18 в Екатеринбурге. Все верно, выигрывает тот, кто слушает радиопилот. И прямо сейчас готовы мы разыграть комплект призов. Спонсор нашего конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. На связи у нас уже есть слушатель, зовут его Стас. Привет, Стас.
3: Всем привет.
2: Перейдем сразу к вопросу, потому что у нас обед на носу, хочется пообедать успеть, поэтому быстро ответишь, приз получишь, погнали. Про автомобили Хавейл будет вопрос, и звучит он так. Ну, многие знают, что автомобили Хавейл адаптируют под российские условия, и вот что именно добавили в Хавейл H7 по просьбе тестировщиков. Вариант 1. Добавили аналоговые физические кнопки в салоне. Вариант 2. Добавили обогрев зеркала заднего вида, или вариант 3. Подставку под термос добавили. Как ты думаешь?
3: Ну, наверное, кнопки аналоговые.
2: Да, все легко и просто. Аналоговые физические кнопки добавили для Хавейл. Добавили их по просьбе как раз-таки тестировщиков, чтобы мороз не снимать перчатки, управляя мультимедийной системой. Очень полезно, очень практично. Тебя мы поздравляем. Получаешь приз, набор для ухода за автомобилем. Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как его получить. Ну, а всем остальным, конечно же, желаю удачи. Завтра в это же время разыграем еще один комплект призов, поэтому слушайте «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте и практике получения на acedifisvostok.ru.

0: Автоблоке твое греческое настроение.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
0: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
5: Помню.
4: И вот выяснилась, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
6: Так и появился на свет Лунтик. Либо Жанна Гузарова.
5: Я понять не могу. Почему они рассекречивают 63-й год?
4: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
5: Может, это путешественник во время? Имени,
4: может
5: понимаешь?
4: Быть, может быть.
5: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи не понятны.
4: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже
5: будет
4: по сюжету.
5: Родится.
4: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
5: Ну что ж, ждем.
4: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Информация на правах рекламы.
7: Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: праздники твое греческое настроение.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
5: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
10: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В результате атаки украинских дронов в Нижнекамске погибли 12 человек, 39 раненые, сообщило агентство ТАСС пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Сегодня утром вражеские БПЛА ударили по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. Режим беспилотной опасности действует сегодня в Свердловской области. В аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщила Росавиация. На севере Свердловской области 6 августа произошло землетрясение магнитудой 3,8. Данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Колебания земной коры произошли между поселками Калач, Болотовское и Санкино в Алапаевском районе. До Алапаевска это примерно в 150 километрах. Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, местные жители вряд ли его ощутили, так как оно произошло в лесной местности. В прошлый раз ночью 6 мая в Свердловской области зафиксировали сразу два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. Эпицентры находились на севере региона в 47 километрах от Ивделя на глубине 35 километров, напоминает «Комсомолка». Два района Екатеринбурга, Орджоникидзевский и Железнодорожный, остаются без горячей воды. Как пояснили агентству «Новый день энергетики», отключение связано с проблемами водоканала. Ограничена подача горячей воды с Новосвердловской, Свердловской ТЭЦ и Гурзовской котельной. На станции не поступает холодная вода, поэтому просто нечего нагревать, поясняют энергетики. Когда водоканал устранит проблему, горячая вода начнет постепенно появляться в домах, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На отсутствие горячей воды также жалуются жители домов на улице Соболева на широкой речке. В Свердловской области за неделю родились 622 малыша и девочек, на этот раз больше – 326, мальчиков – 296. В числе новорожденных 6 пар близнецов, сообщил облздрав. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет в 2027, а после него, вероятно, в 2028 году фанатов ждет четвертый заключительный сезон «Дома дракона». Доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. 21-23 выше 0.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
14: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
15: Стрим.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, я, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу здесь, на радио «Пилот». Впереди вас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляют ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.
6: Нон-стоп.
7: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Погиба Александр Иванович».
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович,
4: 66-720-920-220. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 300 85 85.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Монетки, твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщику ЭЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Сыр-сюрприз!

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На Радио Пилот.
6: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
7: Информация на правах рекламы.

0: Вейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Нон-стоп.
2: Полчаса музыки нон-стоп.
1: Нон-стоп.
2: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Число погибших в Нижнекамске выросло до 13. По словам главы Татарстана, жители погибли от ударов именно по гражданским объектам. Число пострадавших – 38 человек. Сотрудников Wildberries в Екатеринбурге эвакуировали в связи с объявлением в регионе режима беспилотной опасности. В пресс-службе маркетплейса информацию подтвердили, передает Ядин. Екатеринбургу могут вернуть универсиаду в 2029 или 2031 году. Такую возможность министр спорта России Михаил Дегтярев обсудил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Глава Минспорта и Олимпийского комитета России в ходе рабочей встречи с главой Свердловской области отметил, что в регионе более 65% жителей систематически занимаются физкультурой. Обеспеченность спортивными сооружениями достигла того же уровня 65%, и город готов принять универсиаду. Вся необходимая инфраструктура уже создана. Министр спорта пообещал проработать этот вопрос вместе с Российским спортивным студенческим союзом, пишет «Комсомолка». Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» с 10 по 14 августа пройдет в Доме кино. В Большом зале показывают игровые фильмы, в Малом – документальные. Сегодня на открытии покажут драму Заура Цагоева «Охотник». Это премьера. По сюжету охотник, забыв о заветах предков, убивает священного оленя, и природа начинает ему мстить. Фестиваль открывает директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. После показа анонсируется творческая встреча с киноведом Богданом Шимохиным. Начало в 7 вечера. Вход на все киносеансы и творческие встречи по бесплатной регистрации на сайте skikb.ru. В Екатеринбурге к концу недели похолодает до 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо похолодания принесет новые дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, сообщает РИА. Такие высокие показатели в прошлый раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составило 265 яиц на человека в год. При этом в статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинос» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Ну а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт primeservice196.ru. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Силькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
9: Новая музыка в секретной фанатеке.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «Ульсан Авто».

Начало третьего в уральской столице. Сегодня по-прежнему понедельник, по-прежнему 10 августа. С вами у микрофона по-прежнему я, Сергей Королев. И дневной драйв здесь, на Радио Пилот. Продолжаем отрываться под классную музыку. В этом часе нам в этом помогут Linkin Park, Imagine Dragons, Gorillaz, Calvin Harris, Selena Gomez и другие не менее любимые и обожаемые исполнители. Кроме того, напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс. Называется он «Лицо дня. Лето». Принимаем ваши летние и не только фотографии. Специальный конкурсный раздел. Конечно же, юмор, креатив. Все это мы любим, все это мы приветствуем. А уже в конце месяца наша редколлегия неподкупная выберет либо самого смешного, либо самого креативного. И подарочками от Радио Пилот наградит. Еще раз, сайт pilotfm.ru. Конкурсный раздел «Лицо дня». Туда welcome, фотографии оставляйте. Ну и, конечно же, всем удачи.

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега-выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
8: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
7: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
8: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
7: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-070-940.
9: Айвазовский? Подлинник?
10: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
6: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Алло, кто это?
12: Это ты из будущего.
11: Круто. И где мы сейчас?
12: Там, где купили апартаменты.
11: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
12: Еще бы. Сама скоро оценишь.
11: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Ну вы сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
11: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
10: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
11: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
12: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
13: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
14: Учитель, как вы мудры.
13: Да это не я. Мне в букете сказали.
14: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
13: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
15: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
6: Операция.
7: Реабилитация.
6: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
15: Отрел Групп. Огрин 110, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой.
17: Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
18: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
20: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена еще на 0,25%, как и в прошлый раз. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в начале года он прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция быстро замедлялась и регулятор опускал ставку сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения ставки. Бывшие владельцы облака Мунэнерго, входящего в холдинг корпорации СТС, Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бизнесмена и председателя совета директоров корпорации СТС отправили под домашний арест. Напомню, их задержали в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Задержание

0: изменения произошли после того, как в Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать иск о национализации активов миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, бенефициары заполучили контроль над объектами энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями региональных и федеральных госструктур, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге стартовал ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источником финансирования выступает Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную, шлаковую засыпку чердака, все обновят, полностью заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работы планируют до конца года. На Среднем Урале стартовала горячая линия по вопросам безопасности и качества товаров для детей и школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Линия будет работать с 10 по 21 августа. Звонки от граждан принимаются по будням с 8:30 утра до 17 часов по телефонам областного центра 374-1455, а также по телефонам территориальных подразделений. Номера телефонов есть на сайтах ведомств и в региональных СМИ. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине следующего года. А после него, вероятно, в 2028-м фанатов ждет уже четвертый заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в сферу по 31 августа 2026 года.
4: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Большие бассейны» – термальный комплекс «Юга». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. 21-23 выше 0.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Салават сива.
5: Бонжо.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радиопилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Погиба Александр Иванович».

0: Реклама.
1: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
2: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сыр

0: Фабрики твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Внимание, вопрос. Где взять новую «Тойоту» или «Лексус»? «Тойота Центр Екатеринбург-Юг» даст не только ответ, но и новые автомобили «Тойота» и «Лексус» в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей «Тойотой». Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Затур. Продолжите фразу. Три десятки – это...
1: Такси. Я на работу езжу.
2: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
3: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойный

0: Наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
4: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
6: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acdefizvostok.ru.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилось, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Mm-hmm. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
5: Так и появился на свет Лунтик. Либо Жанна Гузарова.
4: Я понять не могу. Почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
4: Может, это путешественник во времени? Имени,
3: может,
4: понимаешь?
3: Может быть.
4: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи не понятно.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже
4: будет
3: по сюжету.
4: Родится.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
4: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: Тону!
7: Держись!
6: Я подгребаю!
7: Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего?
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Спасибо.

0: музыки твое греческое настроение. Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
0: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет О. Регинас.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Центр избирком на выборах в Госдуму откроет 319 зарубежных участков в 152 странах мира, сообщили агентству ТАСС в ЦИКе. 312 участков будут работать в российских дипмиссиях, и еще 7 откроются в городе Байконур в Казахстане. Больше всего участков для голосования будет организовано в Евразии, 237 участков в 84 странах. В Африке откроют 50 участков, в Северной Америке 13, в Южной Америке 16, в Австралии и Новой Зеландии откроются 3 участка. Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 или в 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу 24-летнего Дмитрия Горенских, который в апреле этого года устроил смертельное ДТП на проспекте Космонавтов. Пьяный лихач сел за отцовский «Лексус», разогнался до 144 км в час, не справился с управлением, врезался в попутную «Тойоту». От удара «Лексус» отбросило на встречный БМВ.

0: Обе машины загорелись. В БМВ погибла 30-летняя водитель Анна. Ее полуторагодовалый сын получил тяжелые травмы. После аварии неадекватный виновник пытался сбежать, но его остановили очевидцы. Горенский грозит до 12 лет колонии. Вину он признал. Пострадавшего в аварии малыша выписали домой, но его состояние остается тяжелым, сообщает Ятин. Более 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было от 0 до 64 жителей, сообщает телеграм-канал ШОТ. Села и деревни-призраки были обнаружены более чем в 10 регионах страны. Так, в Свердловской области навсегда исчез старинный поселок с вековой историей Каквинские печи. Когда-то там жили углежоги, которые добывали древесный уголь. Но дорогу туда все время размывало, что блокировало местных жителей. Постепенно всех расселили, а дома снесли, пишет телеграм-канал ШОТ. Семье американского фермера Волкера разрешили остаться в России. Об этом сообщил РИА Новости сам знаменитый веселый молочник и отметил, что его жена и дети, которые имеют пока только вид на жительство, срочно займутся оформлением российского гражданства. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Климат-контроль. Ну а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт primeservice196.ru. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
3: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
4: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
5: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем, кто укрылся от непогоды на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: И если вы хотите «Навигатор» не только послушать, но и посмотреть, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Пенсионеры наконец-то нанесли мошенникам ответный удар, но пока только один вот этот вот смельчак, да, вылез. 77-летний житель Тольятти едва не стал жертвой телефонных мошенников, но смог их поставить на место, сорвал попытку украсть у него 2,5 миллиона рублей. Там была 42-летняя безработная женщина, которая должна была выполнить роль курьера. Она вот как раз связалась с мошенниками, и они вот ее послали туда. Видимо, перед этим были какие-то у них переговоры с дедулей.
2: Скорее всего.
3: И он ей не поверил в ее актерской игре. Плохо она вот как-то неубедительно
4: сыграла. Мошенники лучше были.
3: Да. Да.
4: Вам нужно еще поднять немножко планочку.
3: Да, и, в общем, поскольку вызвала она у него подозрение, он вместо того, чтобы ей пакет с деньгами дать, отдал ей пакетик с нарезанными газетами и журналами.
4: Это с подгузниками.
3: Тоже было бы здорово, да. А она решила не проверять, потому что, ну, кто будет обманывать мошенника, правильно?
4: Конечно.
3: Ну и вот, в итоге она ушла, он на нее заявил, и все, следствие ее нашло, на нее дело тоже вот составили уже.
2: Все эти истории. Вот у меня в них всегда один вопрос меня мучает. Откуда у вас бабки, пенсионеры? Там вечно я сейчас смотрю.
3: Накопление.
2: Не, знаешь, там фотография, вот эта вот бабушка, божий одуванчик, которая стоит на... смотрит там, что на 50 копеек дешевле. Отдала мошенникам 60 миллионов. Я такой, да, бабуля, как? Научите, пожалуйста.
3: Слитками золота причем. Я видела такие новости.
4: Бабули с Уолл-стрит, может, бывшие участники таких схем отъема денег. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 3 балла. Подставит окружная от Селькоровской до 2 Новосибирской. На Савой Селькоровской не едется от станции Керамик до Бесерской. И также вместе с Титова она стоит от Аптекарской до Ферганской. Затор на Челюскинцев от братьев Быковых до Космонавтов. Плотники на Якаде от 19 до 16 километра. И придется проявить терпение на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» буду вам рассказывать, чем компьютер занять в рубрике «Игротека».
5: Реклама.
6: Операция.
5: Реабилитация.
6: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
10: «Люксиум», «Омнитекс», «Топгрейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Свет,

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: С нами будет играть Ильнур. Он работает, я не думал, что когда-то услышу этот титул, оператором ЭВМ. Сегодня у Ильнура день рождения, ему 38 лет.
2: Привет!
3: С днем рождения тебе, Ильнур.
0: Ильнур,
4: спасибо,
0: ты хоть с нами?
4: Что за вас зазвонился.
0: Замечательно. Как сегодняшний день планируешь провести, вот свой день рождения? На работе пока?
4: Ну, знаете, у нас такое доброе начальство, что мне дали даже выходной.
0: Ничего себе.
3: Ай, красота.
0: Ну, поделись начальством. Ильнур, скажи нам,
4: сегодня вечером как раз собираюсь со всеми близкими в ресторан там отмечать.
0: Замечательно. Может, даже и подарок от радиопилота удастся выиграть. У нас для тебя есть одно задание, Ильнур, одно слово и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем вместе выбирать. Итак, слово у тебя сегодня тирдак. Что такое тирдак, как ты думаешь?
3: Возможно, именно
4: тирдак?
3: Так.
0: Тирдак. Тир. Первая буква Т. Представь, что слово тир, и добавить к нему слово дак, и будет тирдак. Что это?
3: Возможно.
4: Я вспомнил просто... Чердак, есть еще
0: Макдак. Да, но мы ни одного из этих слов твоих перечисленных не загадывали.
3: А тебе варианты нужны вообще, Ильнур?
0: Или мы, в принципе, не нужны, ты сам поиграешь с собой.
4: Мне кажется, какое-то старое слово, давайте вариант уж.
3: Вот, спасибо, что разрешил. Смотри, возможно, именно так называется на самом деле мешок для сменной обуви. Возможно, это такой пожиратель магии из мультсериала «Аладдин». Либо это корейская острая лапша быстрого приготовления. Тирдак.
0: Как ты считаешь, какой ответ верный, Ильнур?
4: Блин, как-то подсказать мне.
0: Один из ответов верный, Ильнур. У тебя шансы это первая выше подсказка. 33%, представляешь?
5: Вторая подсказка. Два неправильные.
0: Ну, какая-то версия хотя бы.
4: Два неправильных ответа, да, как я понял?
0: Да, так один правильный, есть. Два неправильных. Почти выиграл. Осталось только угадать, какой правильный. Какой ты считаешь верным?
4: А что там второй вариант был, какой-то персонаж?
3: Второй это был пожиратель магии, да, из мультсериала «Аладдин».
0: Также были варианты острая лапша корейская, либо мешок для смены обуви, так называется на самом деле.
4: А я, кстати, «Аладдина» смотрел. Но что-то... Как-то не припомнит.
5: Там есть полнометражка, есть еще сериал, где дофигища серий.
0: Ладно, что ты думаешь в итоге?
4: Я могу путать чердаков с Макдаком. Был еще в утиных историях персонаж,
0: похожий
4: на
0: тирдак. Действительно, но... такого варианта не предлагает.
4: Давайте. Интуиция мне подсказывает, что все-таки это второй вариант ответа. Персонаж из
0: мультсериала «Аладдин». Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа. Что ж, действительно, правда, именно так называется пожиратель магии. Одноглазое странное существо, которое за джином там охотилось. Ну что ж, давай определяться с подарочком, что хочешь из нашей копилочки забрать.
5: Есть у нас билетики в кинотеатр «Континент Синема». Есть билеты на футбол. Клуб «Урал» против клуба «Текстильщик» в первой лиге играет 22 августа на Екатеринбург-арене. Есть билеты на стендап Аля Кокушкина и Рамис Ахметов, выступают 30 августа в 19:00 в Бен-Холл. Имеются билетики на спектакль «Концерт Мьюзик Холл» 14 августа в 8 вечера в летнем театре парка Маяковского. Там будут сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала, от Кабаре до Чикаго, кстати, всеми любимого. Есть билеты на пригласительный билет на одну из площадок Екатеринбургского музея ИЗО и сертификат в дископрав на 1000 рублей, либо можем за эфиром решить уже.
0: Что думаем?
4: О, то есть получается 6 призов, я должен что-то выбрать.
0: Да, давай, Ильнур, за эфиром тогда определимся.
4: Я футбол? Футбольный фанат, я хочу сходить, выбрать матч.
0: Хорошо, отныне пара билетиков твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
2: Реклама.
9: Сань, ты чё, пират?
10: С чего это?
9: Так одноглазый ездишь.
10: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
10: Я понял, Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
11: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: Яблоки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
0: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1000. 8907.
6: Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
7: О, специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
8: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.

0: Автопилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов 29 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток-Березовский». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 3 балла. Подставит окружная от Селькоровской до 2 Новосибирской. На самой Селькоровской не едется от станции «Керамик» до Бисердской. Сложности на ИКАДе от 16 до 13 километра. Подставит космонавтов от электриков до фронтовых бригад. Начинается пробка на Бибеля от Пехотинцев до Таватуйской, и немного задержаться придется на проспекте Ленина от Восточной до Карла Либкнехта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
6: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения сроков месте и проких получения на acdefizvostok.ru.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «КПК Водный мир», океанариум Екатеринбурга.
1: Жена наорала, гостит ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. Столица Урала, 16:33, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
2: Я давно уже рассказывал про эту игру, да и не то чтобы сильно игровой мир про нее забыл, но тут у меня появилось много личного опыта, и я всем настоятельно хочу порекомендовать поиграть в Helldivers 2.
3: Проспонсируешь покупку?
2: Нет, не настолько, но знаете, вот я честно, у меня купленных игр в Стиме типа 4, что-то такое. Я не фанат платить за игры, я буду с вами честен. Mm-hmm. Остальное это либо какие-то там бесплатные раздачи, либо что-то еще. А тут, но, слушайте, оно стоит абсолютно того. Начнем с того, что Helldivers — это шутер от третьего лица. По сути, калька на Звездный десант. Причем абсолютно во всем. И с точки зрения того, что основной противник у вас — это инопланетные жуки, и с точки зрения того, что это типа такая сатира на демократию. Мол, ха-ха-ха, вот вы какие все отбитые. То есть там четко видна эта история про то, что вот в самом начале ролик показывает счастливую семью, mm-hmm. а потом на них нападают жуки, и вот это «потому что свобода и комфортная жизнь не даются бесплатно, отправляйся в Helldiver», вот эти.
4: И надо закрыть границы.
2: Да, надо закрыть границы, но только не на границах это происходит. По сути, мы захватчики, mm-hmm. потому что мы в их системах там всякое творим. Как бы то ни было, со стороны игра мне казалось, в общем-то и целом, классическим шутером командным от третьего лица. Я потому что не прочувствовал на тот момент фишку. И это так называемые стратегемы. Орбитальная поддержка. В этой игре ее дофига, и на ней основной фокус. И она вот это именно отличает ее от любых других. Вы высаживаетесь с командой 4 человека, и у вас с собой только какое-то первичное, вторичное оружие, и все. А все остальное, а остального очень много, вы можете вызвать с орбитальной станции, вам в капсуле это выстреливают. И там прикол в том, что вам могут послать танк, машину, робота вооруженного, в котором вы будете гонять. Можно вызвать орбитальные обстрелы, причем их там что-то, по-моему, добрых видов 15. Это, там есть напалмовый обстрел ракетами такого-то калибра.
3: Зачем высаживаться вообще?
2: Ну, потому что надо, да. То есть, по сути, там в игре никаких четких миссий нету, и мне это, например, нравится. Вас просто выстреливает на карту, где есть, ну, основные какие-то несколько заданий, и на карте куча всякой фигни разбросана. Какие-то там вот эти гнезда до жуков и так далее, и вы в свободном полете избавляете планету от не только, кстати, жучих, еще и роботических жителей, потому что там сейчас вот два основных вида противника, даже три, но к третьим я еще даже не ходил, скажу вам честно, я пока с роботами разбираюсь. И каждый день вам выдают задание, у вас есть личное задание и есть большая миссия на всех, где у каждой планеты есть индикатор, насколько вы ее захватили, и все абсолютно текущие игроки делают вклад с каждой миссией в захват планеты, вам прям показывается, вы 0,03% свои выполнили. И если получается захватить планету, то тогда всем участникам выдают всякие плюшки в конце. В общем,
3: а крайне... как же налоговый вычет?
2: Там сразу с ним, вы что? В общем, если вы искали, во что можно надолго залипнуть, определенно рекомендую Helldivers, тем более по примеру одного моего знакомого, почему я сейчас решил высказаться. Скоро выйдет там новая плюшка, это набор брони и прочей фигни из Вархаммера.
4: Ой-ой-ой.
2: Поэтому, если вы еще и по Вахе, тут идеально сочетается тематика на самом деле и атмосфера. Поэтому, если хотите, с командой, с какой-то, с друзьями, даже в одиночку все равно он подберет кого-нибудь, не слабо надолго залипнуть, качайте Helldivers 2. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
9: Навигатор.
10: Ну, получается, что так.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: «Lucky Motors».
5: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
6: Реклама ООО «Пульсанавто» ИНН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
8: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
7: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
8: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
9: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
10: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16:46, с вами Настой 4, навигатор.
1: И, ребята, сообщаем вам, что радиопилот и сеть салонов цветов в букете .рф объявляют начало уже традиционной нашей акции «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите по ссылкам на сайте радиопилот и решайте викторины. Для каждой возрастной категории викторина своя, это будущие первоклассники 6-7 лет, начальная школа 1-4. Четвертый класс, средняя, старшая, соответственно, все по классическим делениям. И каждый, правильно решивший викторину, становится финалистом. Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу, те самые гнетущие. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: А в Москве пенсионерка тут одна держала в квартире целый зоопарк. Крокодила, лису, удава, сов, ворону, попугая, в стаю собак.
0: Подожди, у нее колобка снимали. Почти весь контингент.
2: В общем, квартирка-то небольшая на самом деле, 52 квадратных метра для 30 животных, как будто бы, ну, маловато.
0: Мне кажется, даже для одного крокодила уже тесновато.
2: 100%. И, в общем, это длилось 10 лет. И, стало быть, соседи начали жаловаться в какой-то момент очень сильно. Представьте, какой там стоит запах, представьте, сколько насекомых оттуда ползет.
0: А у бабушки
2: ползет.
0: Фамилия Вентура?
1: Вентуровна.
2: Может быть. В общем, в документах указывалось, что собаки не выгуливались, представьте, еще и не выгуливался никто.
0: А крокодил не выплавывался?
2: Не выплавывался.
1: Вопрос, какой из этих животных ее муж? Ну, в смысле, про кого, как она про него отзывается?
0: Кто из них частично стал?
1: Нет, типа она такая, у меня крокодил, и вот это попугай, и это свинья.
2: Не я сыть, возможно, какой-нибудь. Короче, суд в итоге обязал женщину убрать их всех из квартиры, разрешил только двух собак оставить, ну и после этого как бы прибраться все равно очень сильно стоит. И неустойку там еще.
0: Я представляю, как открываются двери подъезда, и звучит эта мелодия из «В мире животных». Вылетает в эту дверь.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды.

0: На 2/4 навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Полпред на Урале Артем Жога сегодня объявил о беспилотной опасности на территории всего УРФО. Напомню, в него входят 4 области – Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская, а также 2 автономных округа – Ханты-Мансийский, Югра и Ямало-Ненецкий. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Обо всех подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112, говорится в сообщении полпреда президента на Урале, пишет Ядин. Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы беспилотной опасности аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать и выпускать самолеты. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду на 11 августа. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, предупреждают спасатели. Будьте осторожны при нахождении на улице. Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Находясь дома при грозе, закройте окна и двери, говорится в сообщении МЧС. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Вблизи водоема в грозу рекомендуют незамедлительно отойти от берега, покинуть акваторию. Также не стоит прятаться под одинокими высокими деревьями, пишет «Комсомольская правда». Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 и 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35.

0: Одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Офис
4: «Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте «Sinaradevelopment.ru». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
7: Завтра, мои дорогие, погода нас ожидает прохладнее, чем сегодня. Утром плюс 13 обещают, днем плюс 19, вечером плюс 17. Еще с ночи ожидается дождь, примерно до 10 утра будет пасмурно, а потом осадков больше не предвидится. На небе облачно с прояснениями. Ветер подует умеренный, северо-западный, 5 метров в секунду.
8: Если бы это было правдой, осадков больше не предвидится, и никогда бы их не было.
9: А я слушаю такой, ночью дождь, похолодание, я думаю, че, братан, завтра как раз катапульту начинаю.
8: Да, с утреца. Хорошо вставать будет.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
15: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь – не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
16: УСЗ «Астралим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Донбасс. Привет всем, кто убирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: И вы в любой момент можете за нами подглядывать. Мы вообще не запрещаем ни разу. Более того, призываем. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.com. Или в нашей группе ВКонтакте.
3: Помните, не так давно стало известно, что вот в Южной Корее, вернее, приложение сделали для фейковых заказов, для того, чтобы, ну вот из интернет-магазинов, чтобы там с...

0: как-то шопоголии
1: со своей.
0: Да, со стрессом, в том числе с шопоголией, вот это вот все. В Японии женщина настоящие заказы делала и не забирала. Более 2000 раз она отменяла заказы в интернет-магазине. В итоге попала в тюрьму. Там так. Какая была ситуация? 32-летняя сотрудница ресторана, при этом большая фанатка аниме. И вот она как раз более чем на 2 миллиарда рублей за 2 года заказывала всякие мерчи. Да, там.
1: Но ни разу не забирала.
0: Ни разу не забирала, да, по популярным
1: не замужем,
0: тайтлам. One Piece и Наруто. Вот. Так. И она, значит, заказывала фигурки, мягкие игрушки, вот это вот все. Никогда их не забирала, как я уже говорила. Но чтобы обходить ограничения на заказы для одного человека, то есть они есть...
1: Она создала кучу фейков.
0: Да, 238 поддельных аккаунтов. И в итоге в начале августа ее таки прижали. Она нанесла издательству ущерб на примерно 4 миллиона рублей. То есть помимо еще...
1: 38 лет тюремного заключения. Каждому по годику.
0: Вину признала и сказала, что вот со стрессом она так боролась, что вот какое-то нервное напряжение. А просто оформление заказов делает вот ей приятненько.
1: А из СИЗО-то можно что-то заказать?
2: Да, стопудово.
1: Сейчас вроде доставка появилась.
2: Да, сидим, едим вот это.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе сейчас 4 балла. Все еще плотно на окружной от Селькуровской до 2 Новосибирской. Не радует движением ЕКАТ от реки Березовка до 13 километра. Начинается пробка на Артинской от Книжного переулка до Армавирской. Подставит Московская от объездной до Волгоградской. И придется проявить терпение на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда.
0: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу вас ожидает разбор культурных событий столицы Урала в рубрике «Афиша».
3: Продолжайте движение. Навигатор. Реклама.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класс «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. Фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса.

0: Запуск. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дупнойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Топлента.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: рубрику представляет ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Привет всем, кто еще не построил планы на предстоящий вечер. В столице Урала 17 часов и 12 минут, а с вами навигатор, готовый помочь закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 19.00 можно прийти в Каледа-театр на Ленина 97 на комедию «Зеленый палец». Она про успешного богатого Семена, который считает себя человеком советским, а потом, устраивает свое 60-летие в забегаловке, сделанной в СССР, и от всех своих гостей ждет, что те будут во всем его взглядам соответствовать. Но мало ли чего он там ждет, скандала все равно не избежать. Короче, про стычки поколений, и комедия длится почти 3 часа, будьте готовы. Билеты от 900 рублей, 18+. Также к 7 вечера можно прийти в ресторан 5642 «Высота» на Воеводина 8 и за деньги там пообщаться с людьми за столом. Мероприятие называется «Гости». Хозяин вечера – руководитель театра «Турдус». Можно активно участвовать в беседе, которую направлять будут двое экспертов.
0: А можно просто подкладывать деньги? Давайте поговорим об этом.
1: Размен с собой, да, обязательно берите.
0: Вот об этом городе, что можно сказать.
1: А можно просто наблюдать и слушать. И темы там будут хозяинам предлагаться. В результате вы должны что-то там для себя полезное выцепить из всего этого. Билет стоит 2900 рублей, 18+.
0: Здесь что-то можно действительно выцепить на вынос.
1: Покушать хотя бы, да. Еще в 19.00, а также в 20.30 можно прийти в детскую филармонию на 8 марта 36 на концерт «Путешествие во времени». И это для ценителей классической музыки. Ждет вас вечная классика в исполнении музыкантов Свердловской академической филармонии. Прозвучат Бах, Моцарт, Чайковский, Шуберт и еще целый список композиторов. Билет стоит 1500 рублей, 6+.
0: 20.30 как-то поздновато для детей. Там уже через полчаса спокойной ночи.
1: Это правда, поэтому вот к 7 приходите, если с детьми. А еще к 8 вечера можно по классике, если вы любите джаз, прийти в клуб Ever Jazz на Тургенева 22. Там пройдет джем-сейшн с резидентами клуба, как обычно. Какие-либо ограничения принципиально отсутствуют музыкальные, потому что, ну, джаз — это вот импровизация, естественная стихия для джаза, вот как оно там рождается в потоке, не репетируя, без нот и вот этого всего. Билет стоит 600 рублей, возрастных ограничений нет. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: Привет всем лево- и праворульным в Екатеринбурге. 17 часов и 17 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Японии придумали бокал, который поможет спасти вас от похмелья. Там, значит, идея у компании.
2: У него дна нет, а верх запаянный.
1: В общем, идея родилась из-за того, что многие знают, что во время вот того, как вы пьете алкоголь, нужно еще и водичку периодически пить, но в компании друзей это забывается, поэтому компания сделала, значит, такой бокал. Он похож на подкову со стенкой внизу между двумя половинками, внизу скругленный, и нужно в одну половинку налить, собственно, пиво, в другую водичку.
0: Mm-hmm.
1: И там какая... Форма его, в общем-то, предполагает, что ровно он будет стоять только при условии, что с той и с другой стороны будет одинаковое количество жидкости.
0: Ага.
1: Поэтому нужно попивать там, попивать тут. Стоит такой бокал 7 тысяч рублей.
2: Ну и ждем людей, которые это купят, и у них будет наполовину пиво, наполовину вискарь.
0: Я тоже думаю, где гарантия, что во второй половине должна быть вода.
2: Да, вода даже рядом с этим бокалом ни разу не постоит.
1: А в Америке диетолог администрации Трампа, в общем, похвастался диетой недавно, благодаря которой там все похудели, как минимум 3 чиновника. Там какая история? 10 лет уже этот диетолог питается почти исключительно мясом жвачных животных, то есть коров, бизонов и так далее. Второй элемент обязательный – это ферментированные продукты, типа квашеной капусты, пармезан, йогурт. В общем, говорит, что подобный рацион заметно влияет на работу организма. В качестве доказательства он с гордостью продемонстрировал журналисту
0: Трампа
1: из New York Times банку со своей уриной, которая имеет ярко-желто-зеленый цвет.
2: Особенно зеленый – это признак всегда здоровья.
1: Здоровье, да, но это еще не все.
0: Это натуральность признак.
1: Это еще не все, ребята. Дефекация теперь тоже происходит, говорит, без запаха. Занимает от 3 до 7 секунд. Я, говорит, могу испражняться под скатертью на званом обеде, и никто ничего не заметит. Когда вы начинаете придерживаться здорового питания, вам больше не нужна туалетная бумага.
0: А нужен ли такой повар?
2: И он репортеру...
0: Увидите скатерть, что он там делает?
2: Репортеру в глаза смотрит такой, вот, например, прямо сейчас. Вы думаете, это что я лицо скорчил секунду назад?
1: Зато 7 секунд всего, представляете? Это какая экономия времени невероятная.
2: Так, слушай, на самом деле у всех это примерно 7 секунд. Просто они решили не сидеть потом в, то это, в рилсах каких-нибудь.
0: Видимо, на общественный транспорт опаздывал как-то раз, и вот получилось.
2: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс число Пи. Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
3: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург-Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп». Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17:27, а с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: С нами будет играть Михаил, он работает в продажах, продает аккумуляторы, автозапчасти. Доброго вечера!
3: Привет!
4: Здравствуйте.
0: Скажи нам, Михаил, ты сейчас где-то в пути находишься, наверное, да?
4: Да, еду домой.
0: Получается?
4: Припарковался.
0: Ах, это замечательно.
3: Ой, ты молодец!
0: Один ты будешь в конкурсе участвовать или кто-то с тобой есть в помощниках?
4: Один буду.
0: Один, ну что ж, знаком ли тебе
2: наш
0: конкурс?
2: А ты знал, что в поле не воин?
0: А в тачке водитель.
3: Воин.
0: Все четко. В курсе нашего конкурса или стоит о нем рассказать немного?
4: Стоит рассказать.
0: Итак, Михаил, у нас для тебя есть одно число. В данном случае двухзначное число 86. И три варианта того, что это число может означать. Отгадаешь, какой из вариантов действительно правда, тогда подарочек будет твоим. Итак, число 86. Что это такое?
3: Возможно, именно столько тонн весил первый компьютер. Может быть, это рекордное количество оборотов обруча вокруг пучка волос за 30 секунд. Либо это количество ребер у анаконды.
0: Что из этого действительно 86? Как считаешь, Михаил?
4: Ну, я думаю, наверное...
0: Угу.
4: Второй вариант.
3: Про волосы.
0: Это вот рекорд с пучком волос и обручем, да, ты имеешь в виду?
4: Да.
3: Как ты себе это представляешь?
4: Не знаю.
0: Должен быть очень плотный пучок.
3: Да, такой длинный достаточно, чтобы не
0: соскользнуло. Это
3: стрюк
0: не выйдет. Это твой окончательный ответ, Михаил?
4: Ну так, давайте, наверное, тогда третий вариант.
2: Александр, Михаил
0: зарешил.
2: Это было уточнение. Это было просто уточнение. Мы это всегда делаем. Правильный, неправильный. Это не суть важно.
3: Не позволяй этому влиять на себя.
0: Конечно, потому что ответ правильный только первый. Или третий.
4: Ну, давайте оставим на третий, на более высоком уровне.
0: Третий. Более высокий уровень, ты имеешь в виду, что... это уровень выше. А можно узнать пирамиду твоих ценностей? Что выше анаконды у тебя? Мама?
4: Ладно. Я просто так вспомнил, говоря, что я когда-то был в зоопарке, ну...
0: И увидел, около 86 пересчитал, понял, правильно.
4: Нет, на 70-й я остановился, думаю, дальше считать не буду.
0: Дальше уже смысла нет, уже ясно, что ответ верный.
2: Так, Михаил бьет в бочину анакондам, я правильно понял? Примерно так.
0: Ну что ж, вход в зоопарке заказан, это твой окончательный ответ, вот что вот этот ответ действительно является верным, ты уверен, да?
4: Ну, буду надеяться, да.
0: Будешь надеяться. Ну что ж, мы бы надеялись тоже, если бы не знали, что он неправильный изначально. К сожалению, нет.
2: Да, было бы.
0: У анаконды больше, более 200, от 200 до 300, в зависимости от того, какая анаконда попадется.
2: Их еще и больше?
0: Да.
2: Это то есть повсюду анакондовые евы.
0: 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немного проще.
2: Да, иногда и умные шутки здесь звучат. Добрый вечер.
0: Жалко, не часто. А как зовут тебя?
4: Виктор.
0: Виктор, стоит ли повторить задание или готов что-то выбрать?
4: Как там второй был ответ?
0: Какой-то был, да, что-то там было.
2: Второй.
0: А какой-нибудь вообще помнишь, вот один из трех, что было?
4: Ребра, короче, нет.
0: Ребра нет. А что-то еще осталось там у нас? Есть воспоминания?
4: Но это не компьютер.
0: Не компьютер.
3: Ага.
2: Что же остается?
0: Получается вот эта история с обручем и пучком волос, да?
4: Ну, скорее всего.
0: 86 раз за 30 секунд. Это твой окончательный ответ.
4: Ну, наверное.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Это правда. Действительно. Девчонка одна из Индии занимается, не побоюсь этого слова, хула-хупингом. Уже 7 лет. И вот сейчас смогла таки странный такой рекорд зафиксировать.
3: Наверное, довольна собой.
2: Да не, нормально. У нее было два варианта. Либо это, либо пятками на рынке еду готовить. Поэтому хорошо, что она осталась с хула-хупами.
3: Совместить.
0: Насчет веса к первого компьютера. Он был около 30 тонн. Что ж, поздравляем тебя с победой, Виктор, оправдал свое имя. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness Panorama? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
8: Термальный курорт Wellness Panorama. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness Panorama от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток Березовский». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Плотники на ИКАДе от 20 до 13 километра. Сложности на окружной, Селькоровской до 2 Новосибирской. Норильская не радует движением от фронтовых бригад до ЖД переезда. Затор на Космонавтов от улицы Индустрии до Бакинских комиссаров также не радует движение Московской от Хомякова до Куйбышева, и придется задержаться на Стрелочников от Челюскинцев до улицы Транспортников. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения на acdefizvostok.ru.
6: И

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фейсбуке твое греческое настроение.
1: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4 500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
6: Лента!
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревога была объявлена на всей территории Уральского федерального округа. Были закрыты аэропорты. В Екатеринбургском кольцово из-за временного закрытия задержаны либо отменены десятки авиарейсов. Так отменены несколько рейсов в Москву, а также вылеты в Сочи, Уфу и Новосибирск. Задерживаются самолеты в ряд городов, в том числе в ближнее зарубежье и Анталью. На прилет в Кольцово также отменены самолеты из Москвы, Сочи, Новосибирска, но задержек меньше. Между тем, в Татарстане возросло количество погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. В Екатеринбурге холодает. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной притальной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаума Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: Дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Урал, как говорится, лето украл. Нам остается только от всей души полюбить дождь. Завтра как раз будет очередная возможность. Но только утром и ночью, уже после 10 часов, говорят, небо немного прояснится. Ветер подует умеренный с северо-запада со скоростью 4-5 метров в секунду. Ну а по температуре прохладнее, чем сегодня. Днем до плюс 19, утром плюс 13, вечером плюс 17.
2: Судя по запаху от плотинки, Урал не крал, уже другое сделал.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Ета». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти Ета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Коровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем стоящим и подставящим на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104,0 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Если вы хотите к нам в студию заглянуть, знайте, что можно не пытаться пролезть в окно, а просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
1: В это окошко точно пролезете.
4: Тут в Китае появился новый способ заработка, непыльный достаточно. Теперь люди сдают свои лица в аренду нейросетям.
1: Зачем? Все, одного бы хватило.
3: Братан, дай рожу погонять.
4: Ну, надо очень много разных лиц, потому что в целом, во-первых, ни для кого не секрет, очень сильно возросло количество ИИ-контента в интернете. В целом, какое-то количество времени назад стали популярны короткие вертикальные сериалы. Сейчас это все решили объединить, потому что, ну, зачем платить актерам живым, если можно купить просто мордашку, и потом ИИшка все сама сделает.
1: Зачем вообще ее покупать, сделать изначально ИИ морду? Дальше мучайте ее.
4: Ну, и вот непонятно, зачем именно так решили, но в итоге решили, и сейчас это достаточно много людей...
1: Это потому, что всем нравится вот это вот. Основано на реальных событиях.
4: Наверное,
1: на настоящих лицах.
4: Да. В общем, специальные платформы собирают базы фотографий, а студии, которые снимают как раз короткие вертикальные сериалы, выбирают оттуда подходящее лицо. Цена за один эпизод колеблется примерно от 1200 рублей до 6000 рублей. Платформа берет комиссию, соответственно, 10%, и там каталоги лиц работают примерно как marketplace. То есть снимки сортируются по полу, возрасту и типажу. Типажи есть интересные, ребята.
1: Гарольд, скрывающий боль, есть там?
4: Слушай,
1: я бы хотел бы с ним сериал посмотреть какой-нибудь.
4: Если бы заплатил.
3: Я видел, на самом деле, сделанные нейронкой именно вот китайские какие-то небольшие скетчи уже на Ютубе. Они каждый раз, когда мне попадаются, я такой, о, чуваля там снимается. О, чуваля там снимается на каждом видео.
4: Взять откуда-нибудь. В общем, там есть типажи такие, девушка по соседству, брутальный мужчина, топ-модель. Можно там по жанру сортировать. То есть, если для триллера там один типаж, для романтической драмы другой совсем. Всем. И владелец лица может сам решить, где ИИ может использовать его лицо.
1: Выбрать
4: там,
1: категорию. Не
4: выбрать
1: то, чтобы
4: категорию.
1: Где.
4: Да, но здесь всегда же есть риск, что, ну, там, где-нибудь попадет в твое лицо, все равно куда-нибудь. Да. Ну,
1: уйдет зрительный зал твое лицо.
4: Не
1: переживай.
3: Я вспомнил почему-то на момент, что и без нейросеток это может происходить. Эдик, помнишь, ты мне кидал совместно еще с другим типом, где вы нашли черного меня в сериале?
1: А, да-да-да. Был персонаж, похожий на чернокожего Дашки.
3: Там в натуре я такой, опаньки, это что за дела?
1: Возможно, твоему лицу не заплатили. Кто знает. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас в городе 5 баллов. Плотники на ИКАДе от 20 до 13 километра. Сложности на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Московская почти не двигается на участке от Хомякова до Куйбышева. Также затор на окружной от Дизельного переулка до 2 Новосибирской. Трудовая Губахинская и проезжие встали от Березовского тракта до Укромного переулка и придется задержаться на Артинской от Книжного переулка до Армавирской.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз, может быть, даже получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Далее вас ожидает разбор, куда можно себя сводить в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Операция.
6: Реабилитация.
7: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
9: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
12: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
1: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
9: Жилой квартал «Никольский».
10: Застройщик от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 18 часов и 15 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Вот Екатеринбург не зря носит неофициальный титул столицы стрит-арта, и как раз завтра можно пройти аудиопрогулку по как раз самым знаковым местам стрит-арта и узнать, о чем говорят стены Екатеринбурга. Надеюсь, нет. Время можно выбрать. Пока что доступно с 9 утра до 5 вечера. Сама экскурсия длится 2 часа. Группу можно набрать до 5 человек. Место встречи — сквер у театра драмы. Октябрьская площадь 2. Ага. Наушники в стоимость не входят, нужно взять свои. Вы через приложение специально подключаетесь к экскурсии. GPS вас будет вести, а чувак в наушниках всякое рассказывать и советовать. Билет стоит 620 рублей с человека, 6+.
0: А за что, просите, платить-то? Не совсем понял.
2: За советы?
3: Говорит же, он будет тебе советовать такой, ну пока ипотеку лучше не брать, надо сражаться.
0: Учитывая ваши финансовые приколы, может быть, вам и не стоит ни в чем участвовать.
3: Ну, пришел ты зря.
1: В среду 12 августа можно к 7 вечера прийти в театр-студию «Творец» на Бажова 45. Там покажут драматический спектакль «Одна сцена из супружеской жизни Solar Line». Постановка про семейную пару на грани развода, короче. Герои затевают вечерний разговор, который длится до самого утра и доходит до той точки, когда ну либо развод, либо переход на какой-то новый уровень.
0: Мечта девушек, вот эти разговоры до утра.
1: Да, лайф вообще.
2: Те самые.
1: В общем, как раньше быть уже не может, и предупреждают, что присутствуют экшн-сцены и ненормативная лексика. Боже, так что да, надо учитывать. 1000 рублей стоит билет, 18+. В четверг, 13 августа, можно к 8 вечера прийти в комеди-бар «Правда» на Шейнкмана 90. Там покажут шоу «Витраж». Это комедийная импровизация. 5 актеров-комиков будут играть разные импровизационные форматы, начиная с классики и заканчивая чем-то новым, что вы, возможно, даже и не видели, без сценария и подготовки соответственно. Билет стоит 500 рублей, 18+. А в воскресенье 16 августа можно к 6 вечера прийти в телеклуб на Карьерной 16. Там пройдет концерт певицы Доры. Специальное шоу под открытым небом. Одна из самых известных наших представителей жанра кьют-рок. Девчонка поет про вещи подростковому сердцу. В основном, конечно, про
3: любовь.
1: Сколько
3: ей? 50 уже или что?
1: Она моя ровесница, кстати.
3: Самое то, да.
0: Для школьника всякие истории, да?
1: Билеты от 2749 рублей, 16+.
3: Он взял резинку и не вернул.
0: Мне потом вернул, но ее погрыз.
1: Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 21 минута. А с вами навигатор, готовы эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Для этого проверяемому нужно набрать 237-104. А то чё он?
3: Явитесь на экзамен.
0: Да, потому что проверяющие уже готовы, проверяем его, еще пока нет.
2: Да, это что-то. Вот так вот себя чувствуют все эти
3: комиссии. Через 15 минут домой можем уходить, кстати, есть такое правило.
0: Главное, ходить в зоне устойчивого покрытие сотовой связи, иначе домой не отпустим.
3: Да, блин.
0: О, это важное условие. Вот, сорвался как раз звоночек, возможно, из-за того, что был как раз не особо в сети.
2: Я все пытаюсь вспомнить. Вот откуда мы брали эту информацию про 15 минут и можно уйти?
0: Слушай, нам вкидывали даже преподаватели вот эту историю. Алло, алло.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
4: Андрей.
0: Андрей, ты такой загадочный.
3: Такая вопросительная еще интонация была.
0: А расскажи, где ты работаешь, чем занимаешься? Вот? Где тебе можно...
4: Я безработный человек.
0: Как давно?
3: Счастливый, получается.
4: 6 лет уже.
2: О, у вас есть вакансии?
4: Нету, сам еле устроился.
0: А ты устроился на шее жены или где?
3: Да, ты иждивенец, как это работает?
4: Нет, она тоже, жена тоже не работает.
0: Ух ты! Интересно, а чем занимаетесь-то? Каким образом доходы вашей семьи появляются?
4: Какие-то богатства? Люди добрые помогают.
0: Люди добрые?
2: А хотелось бы обратиться, люди добрые.
0: На какой улице сидите? А, хорошо, а супруга сейчас рядом, она будет помогать как-то материально и духовно?
4: Нет, я один в машине еду.
0: Ну ладно, давай тогда будем проверять твои знания. Екатеринбург, это твой родной город?
4: Нет.
0: А как давно здесь живешь?
4: Я не местный. Ну, я вообще здесь не живу.
0: Я понял, что ты так неприкаянный.
4: Гражданин мира. Я живу в медной столице Урала.
0: Ух ты, это вот какой город ты считаешь медной столицей Урала?
3: У всех разные, да.
0: А, ясно, я просто другой город представлял при этом. Ну ладно. В общем, Екатеринбург-то тебе хотя бы знаком, а то у нас три вопроса-то именно про этот город.
4: Ну, бывал пару раз.
0: Ну, давай проверим. Вот, может, как раз в эти пару раз удалось все нужное выхватить.
3: Мне кажется, счастливчик просто человек. Пользуется удачей.
0: Да,
3: своей.
0: У нас три вопросика для тебя. На каждый из них еще есть три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить в микрорайоне «Синие камни»? Сони Сверчковой, Вали Клочковой или Анны Бычковой?
4: Анны Бычковой.
0: Это правильно, ты действительно названа в честь революционерки Анны Николаевны Бычковой.
2: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, какой из театров расположен ближе всех к зданию администрации Екатеринбурга? Театр Волхонка, театр эстрады или оперный театр? Что из этого ближе всего к нашей администрации?
4: Театр эстрады.
0: Это правильно, ты действительно примерно 200 метров, до Волхонки около полукилометра, а оперный театр уже за километр дальше. А вот третьим вопросом мы с тобой поговорим про Уралмаш, а именно о переулке Землячки, идущем между улицами Народного фронта и Бакинских комиссаров. И вот как ты думаешь, в честь кого или чего переулок Землячки получил такое название? Вариант один в честь фамилии видной революционерки. Второй вариант в честь поселка в Свердловской области. Третий вариант в честь названия советского атомного ледокола. Как думаешь, в честь кого или чего переулок Землячки получил такое название? В честь поселка, в честь...
4: Вариант?
0: Фамилия видной революционерки, первый вариант, второй поселок Свердловской области, третий вариант, название советского атомного ледокола.
4: В честь революционерки?
0: Революционерки. Это ты переспрашиваешь или знаешь ответ?
4: Нет, это я рассуждаю. Атомный ледокол точно нет такого.
0: Ну ладно, ты знаешь,
4: что... Разбирается. За всю жизнь.
0: Хорошо, а какие ты помнишь атомные ледоколы?
2: А я недавно видел один в Польше на видео.
0: Я название там... одного знаю, а вот ты вот хоть одного помнишь?
4: Ну я навскидку не вспомню, но они все равно мелькают периодически где-то эти названия.
2: А я не сдамся, ледокол, который я знаю, называется Пити-пи-уи-уи-уи-у.
0: Это не русский. Вообще помню, изначально, вот который попадался мне еще в энциклопедиях, он назывался Вэй Ленин. Остальные как бы особо...
4: Ну, Ленин у нас все называется.
0: Действительно. А вот землячкой что у нас называют?
2: Да он и сам его сильно кинуть ледоколом, может быть.
0: Итак, фамилия видной революционерки, поселок Свердловской области или название советского атомного ледокола. Что в итоге?
4: Я думаю, в честь революционерки.
0: В честь революционерки.
4: Но это все-таки Уралмаш. Он да? больше революционеры, рабочие заводы.
2: Для человека, который бывал... Герои труда, революционеры, да, там дофига вот именно этой тематики.
0: За два раза немного изучил, я смотрю.
2: Все, чем гордился Советский Союз, это вот все, Уралмаш.
0: Твой вариант ответа. Рыба Сибас, с победой вас, действительно. Землячка Розалия Самойловна, партийный псевдоним, который был демон, а также Осипов, видный деятель Коммунистической партии Советского Государства, вела работу в Екатеринбурге, вообще революционную работу на Урале. Поздравляем тебя с успехом! Оставайся
4: спасибо
0: на связи.
4: Большое.
0: За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе, пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

0: Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
13: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
14: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 34 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Все еще плотно на ИКАДе от 20 до 16 километра. Не едется по 8 марта от Ельцина до Фрунзе. Сложности на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Трудовая Губакинская и проезжая не радует от Березовского тракта до Укромного переулка. Затор на Куйбышева от 8 марта до Московской, и придется задержаться на самой Московской от Хомякова до Куйбышева. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Доктор, все в порядке?
3: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
2: Двойня?
4: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения на acdefizvostok.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, здравствуйте. Интересует машинка после «Астра» 2000, J-поколение. 18-й год. Что подскажете?
2: Слушай, ну, по трехдверкам скажу так. У товарища наблюдаю такую машину, она у него давно прям вот юзает, любит, ценит. Но с дверями уже трижды провисы устранял. Двери тяжелые, это они достаточно большие. Они у них всегда на купешках, ну, как купешки, трехдверках у них возникала эта ситуация, и еще на H-кузове. С J-кузовом, к сожалению, присутствует все та же проблема по поводу звона на задней части. Конструктив особенный, поэтому, когда зимой ездишь, характерный звук вот этот, буль-буль-буль-буль-буль, он постоянно с тобой. Несколько отзывных компаний, вот я тоже J-кузовом владел в свое время, у меня была самая мощная версия двигателя, коробка,
3: там,
2: к сожалению...
3: То, что там турбовые, то, что есть, да, там то, что там турбованные, да. Где-то, там диски-то получше, поинтереснее. Там, да.
2: Ну вот у меня была 180-сильная версия.
3: Поинтереснее, помощнее что-то уже, да?
2: Слушай, но нареканий меньше было на 1.4. Я имею в виду в плане там проблем с коробками, потому что у меня конкретно на 47 тысячах полетела коробка у следующего владельца. Он взвыл, конечно, там от стоимости, когда на 3/4 стоимости автомобиля выходила. Вот. Сейчас-то, конечно, там подешевле можно найти, но брать супермощную версию и ездить на ней спокойно, наверное, я не вижу смысла. А у PC-шки вообще, кстати, не зашли, потому что с топливом щепетильно работают. Что касается конкретно вот J-кузова, почему-то претензий больше, чем на Ашку. Хотя и там есть к чему докопаться. В Ашке было больше вопросов там по катушкам, по охлаждению, еще там. Ну, дополнительно много всего было. Теплообменники у них там страдали. Но что касается конкретно J-кузова, я считаю, что неплохо сбалансирован в управлении. На моторе 1.4 турбо, либо на обычном овощном ездит нормально. Но вот за что не возьмись, у меня была проблема, знаешь, там фары, минимум 30-ка, это туда-сюда, поворотные секции поплыли, сразу 30-ка, какие-то подшипники, ну, еще
3: конечно,
2: что-то.
3: Конечно, немцы-то сейчас в обслуживании-то, конечно, не дешево.
2: Не, ну у меня-то это было еще до того, это был, сейчас скажу, какой, наверное, год 14-15-й. Когда я даже... Нет, 14-й, когда продал.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, подскажи, пожалуйста, вот юзал, нет, Лада Искра, вот новая, которая идет с новой коробкой, вариатор вот этот, как ты...
2: А я наводил справки, юзы, конечно, не юзал, ну, тут просто, знаешь, как бы все время приходится что-то новое, чего-то еще, тут накидывают электрички да гибриды последнее время, конечно, по сравнению с этим обновление, там, либо появление какой-то новой трансмиссии у нас, оно вызывает не сильно много интереса, но я навел справки. Как бы чего кого, пока все очень оптимистично смотрят на эту тему. Типа вот, мы сейчас посмотрим и так далее. Тут проблема, наверное, больше все-таки в том, соответствует ли этот продукт своей ценовой категории. На «Искры» внешне прям много народу сейчас интересуется и так далее. Цена в полтора, мне кажется, вполне норм. Но она не полтора, зараза такая, понимаешь? То есть новая в районе двушки.
3: Сейчас вроде как что-то там, это, какие-то скидочки там государству, что-то там 20%, что-то такое, я вот это мониторил.
2: Я тоже смотрел по программам покупки. Да, экономия есть, да, спасибо за госсубсидии, в том числе и за наш счет. Вот. Конечно, конечно, это все прикольно и интересно. Но соответствует ли оно цене там 1,7 миллиона рублей, ну ты сам подумай. Я тоже прокатился и такой, ну пока, ну не дотягивает, к сожалению, наш продукт до стоимости в 2 миллиона рублей, ну как бы, ребят.
3: Ну понятно, просто выбор, вот не знаю, или Гранта Кросс, вот это, который идет, mm-hmm. или вот Искра, вот, ну вот что-то такое вот.
2: Говорят, слушай, вот если между этим и этим смотришь, то тогда Искра, да, тут я как бы... Не хочу обсуждать, она хотя бы выглядит приятнее.
3: Ну, да, да, да. И плюс еще там вот автомат, что так, у меня чисто по городу, вот работа на работу, на, как бы на ручке уже прошлый век, как бы вот, работа, что-то такое.
2: Автомат. Да я тебя понимаю. А вот буквально 5-10 лет назад мы обсуждали, что типа нафиг эти все автоматы, давай механику даешь.
3: Ну, понял, понял, Саш. Спасибо тебе за информацию.
2: И хорошего тебе спасибо дня. За разговор, удачного дня. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
4: Доктор, все в порядке?
5: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
4: Двойня?
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
5: Две.
6: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acdefizvostok.ru.
7: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
8: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 18 часов 43 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
9: Пенсионерка из Колумбии продавала сплетни и заработала на два дома.
8: Значит, женщина... На два срока.
9: Женщина годами каждое утро садилась у своего дома с блокнотиком и записывала туда все, что можно было узнать о жизни соседей. То есть там измены, ссоры и все прочее.
8: Потом прикидывала, за сколько продать это.
9: Не сразу, кстати. А еще в своих записях она указывала имена, даты, иногда фотографии прикладывала. То есть там прям много очень личной информации. Сначала просто для себя делала, потом поняла, что другим-то тоже интересно. Стала продавать.
8: Про уголовную ответственность не слышала.
9: Не слышала, да, зачем. И обычные сплетни стоили от 130 рублей до 260 рублей. Чем вкуснее, соответственно, тем дороже.
8: А были сплетни поштучно?
9: Ну вот, как раз таки штука 130 рублей, если она простенькая какая-то. Такая вот история.
10: О, нет, бабушки изобрели дата-майнинг. Что делать?
8: У них сервера на скамейках с охлаждением.
10: Это же значит, скоро начнутся утечки бабушек. Вот это вот. Сливы.
9: Уязвимости бабушек.
8: У вас бабушка убежала. Видите?
10: Просто это последняя ситуация. Бабульки, где если говорят слив, это слива, это имеется в виду, ну, слива, ягодка, а не то, что где-то ее голые фотки.
9: Нос хватают, вот это сливой называется.
8: Вот я думаю, она дождется. Герои ее сплетен найдут, и вот сливы-то и закатают.
10: Да уж, ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Продолжайте движение.
1: Пилот FM.
4: Реклама.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
12: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
13: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
14: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас! И со скидками до 50% в Гиперленте! Вместе идем к маленьким ежедневным победам!
15: Лента!
16: Друг, ну ты где? Заждались тебя!
17: Ребят, у меня машина сломалась, на трассе стою, не ждите!
16: Так не пойдет! Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем, они машину твою отвезут, завтра и займемся, а ты давай к нам.
18: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
15: Подробности на мотивтелеком.ру.
21: Не стыдно?
22: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
23: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
24: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
25: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
24: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
26: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
27: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Пострадавших при падении беспилотников на промпредприятии в Тюменской области нет, сообщил полпред президента в Уральском округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание, написал он в своем канале в Макс. Тюменский губернатор Александр Маор уточнил, что пожар случился в результате падения нескольких украинских беспилотников. Ранее полпред президента на Урале сообщил о том, что сегодня опасность от дронов объявлялась на всей территории УРФО. В Кольцово задерживаются десятки рейсов в Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Минводы, Сочи, Салехард и ряд других городов. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов разной площади. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. Добрый вечер. Пострадавших при падении беспилотников на промпредприятии в Тюменской области нет, сообщил полпред президента в Уральском округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание, написал он в своем канале в Макс. Тюменский губернатор Александр Маор уточнил, что пожар случился в результате падения нескольких украинских беспилотников. Ранее полпред президента на Урале сообщил о том, что сегодня опасность от дронов объявлялась на всей территории УРФО. В Кольцово задерживаются десятки рейсов в Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Минводы, Сочи, Салехард и ряд других городов. Завершился показ третьего сезона «Дома драконов» приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине 2027-го. После, возможно, в 2028 году фанатов ждет четвертый заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Цикл романов «Песни льда и пламени», по которому сняли игру, Джордж Мартин пока так и не дописал. Официальный курс доллара 82.17, евро 94.84.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку

0: на сайте sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nasha.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радиопилот прогноз погоды!
3: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
4: Завтра, мои дорогие, погода нас ожидает прохладнее, чем сегодня. Утром плюс 13 обещают, днем плюс 19, вечером плюс 17. Еще с ночи ожидается дождь, примерно до 10 утра будет пасмурно, а потом осадков больше не предвидится. На небе облачно с прояснениями. Ветер подует умеренный, северо-западный, 5 метров в секунду.
5: Если бы это было правдой, осадков больше не предвидится, и никогда бы их не было.
6: А я слушаю такой, ночью дождь, похолодание, я думаю, че, братан, завтра как раз с катапульту начинаем.
5: С утреца. Хорошо вставать будет.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19:03, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: На календаре 10 августа. Сегодня мы празднуем День заботливого мужа. Отличный повод, да, еще раз отблагодарить своих мужчин за то, какие они у вас замечательные. Что-нибудь придумайте.
4: Еще раз, а вы начинали, что ли?
3: Ты слышишь? Из профессиональных праздников отмечается, ну, можно, наверное, уже назвать это профессией. Международный день видеоблогера.
1: Вау!
3: Вот, поздравляем всех блогеров.
4: Единственное, что, давайте, если кто-то молодой слушает, давайте так, вот вся эта история про креативный класс вообще в целом, сейчас наиболее популярный блогинг. Раньше, допустим, сказать, это еще музыкантов очень сильно касается, я там выпустил песню или что-то еще, за этим вес был. Но не для каждого было доступно. А теперь, когда все, что нужно, чтобы стать блогером, это купить микрофон за 3000 и пару-тройку отстойных мнений своих развить, это не достижение само по себе.
3: Но вы все еще считаетесь видеоблогером при этом.
1: Еще... А ты что завязал?
4: А?
1: Ты же был видеоблогером.
4: Да, я им не был, потому что я не преуспел в этом абсолютно.
3: Ясно. Ну ладно, еще сегодня свой день отмечает гиревый спорт.
1: Гиревой спорт. Да,
3: ну,
1: серьезно.
3: Ну тут «ы», поэтому гиревый, наверное.
1: Гиревики, они не гиревики.
4: Да, я помню, офигенно. На самом деле, какая большая разница, но в частности... Вот,
1: между 16 и 24?
4: Не-не-не. Между гантелями и гирями, насколько гири запястье жестко убивают, особенно когда, знаешь, тебе надо вверх за ручку ее поднять.
1: На самом деле, надо просто грамотно поднимать, техника должна быть, и не раскачивать гирю. Если ты будешь, конечно, ее двигать относительно своей руки, если у тебя не будет прям четкого сцепления, конечно, она будет тебя ударять по запястью.
4: Ну да, не, мне кажется, что в принципе, типа, в плане, что именно занятий, что гиря, она в целом запястье развивает лучше за счет подобных вещей, потому что я говорю, я пытался ее вот просто, ну, типа, вертикально за ручка вниз поднимать, и я такой...
1: Ты еще до трюков не дошел, когда она подбрасывалась и ловить гирь?
4: Не-не-не, у меня уже на этом запястье сказала Андрюха, еще раз, и мы ломаемся, делай, что хочешь с этим.
3: Есть сегодня именинник, Международный день биодизельного топлива. 133 года назад в Германии впервые применили технологию для создания биотоплива для дизельного двигателя.
1: Где он? Все еще там стоит?
4: Я думаю, что там изначально они не изобрели, просто кто-то кому-то не нравится, и тот ему в бак нагадил. А она как-то взяла да поехала.
3: Еще празднуется День попутного ветра. Отмечают его, естественно, любители морских приключений. Львы тоже сегодня празднуют, но не знак зодиака, а животные. Еще День долгих проводов в честь множества...
4: А можно увидеть в зоопарке, как львы празднуют? Я хочу увидеть, посмотреть.
3: Сходи да посмотри, сегодня надо только успевать.
4: У них есть по классике вот этот вот...
3: Застолье?
4: Да, старый лев, который вроде вначале сидит в углу тихо, а потом догоняется и такой: «Начать!»
1: Вообще-то я прав.
4: Да,
1: а не лев.
3: И также отмечается День корректирующего белья. Я думала, что только женская эта тема. Оказывается, есть мужское корректирующее белье.
1: Всякое есть.
3: Да, кроме, очевидно, трусов с увеличением объема в области паха, да, есть же также всякая утягивалка, майки, боди и прочие. Вот
4: да,
3: вот
4: но
3: вещи.
4: Только их очень редко мужчины, в отличие от женщин, носят, потому что, угадай, что?
3: Вы такие честные,
4: нет,
3: да?
4: Потому что, не дай бог, тебя увидит другой мужик и сразу: «Гей!»
1: Является ли футболка в сеточку корректирующим бельем?
4: Да, корректирующим твои социальные поведения. Теперь никто не хочет с тобой разговаривать.
1: Ладно, всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Все еще плотно на ИКАДе. Сейчас от реки Березовка до 13 километра. На Светлореченской и Суходольской не едется от объездной до Лиственной улицы. Евгения Савкова встала от дороги на Медной до Ручейной. Много транспорта на объездной дороге от Московской до Амундсена. Подставит и сама Амундсена от академика Бардина до объездной. И объездной не радует от Громова до Амундсена.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
6: Реклама.
0: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
0: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Внимание, вопрос. Где взять новую «Тойоту» или «Лексус»? «Тойота Центр Екатеринбург-Юг» даст не только ответ, но и новые автомобили «Тойота» и «Лексус» в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей «Тойотой». Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. Привет всем, кто водит дружбу с рифмой. В столице Урала 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор. И настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Так что, друзья рифмы, набирайте, пожалуйста, 237-104.
0: Или хорошие знакомые, товарищи. Такое тоже бывает.
2: Виделись, если пару раз, так тоже можно сразу набрать.
1: Ну нет, там надо поплотнее бы желательно немножечко знать, а то вот это как это «Я знаю Киркорова».
0: Учитывая сегодняшнюю рифму, даже не обязательно ничего и знать.
2: Все
0: очень легко. Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Ну, Евгений, добрый вечер.
0: Евгений, ты не ожидал, что удастся дозвониться? Так долго молчал, что мы уже начали думать, а есть ли ты там на том конце провода?
3: Это я громко связь отключал, чтобы вам было удобно.
0: Ах ты какой добрый человек. Скажи, где работаешь, Евгений? Чем вообще занимаешься?
3: Продаю добавки.
0: Какие?
3: Для асфальтобетона.
0: А, для вязкости бетона. Я уже думал, спортивные.
2: Это же БАДы, думаю, какие-то.
0: И как там новые какие-то появляются каждый день? Или раз в сезон что-то рождается из таких новых добавок?
3: Да, как по-разному.
0: А бывает, что вы на работе смешиваете две добавки и получаете третью?
1: Так это и работа.
0: На добавки за добавки есть?
1: Что говоришь?
3: Я говорю, в принципе, как везде.
1: Да, ага. Смешиваем две фигни, бам, третья фигня.
0: Да, главное, чтобы более-менее похожи были.
3: Новый продукт.
0: Баночки похожи, чтобы были.
1: Еще иногда случайно происходит, это мои любимые истории.
2: Пролил когда.
1: Да.
0: Скажи нам, Евгений, когда-нибудь сочинял стихи в детстве, может быть, в зрелом возрасте было? Нет такого?
3: Ну, в детстве это бывало, конечно.
0: Какие-то конкретные вещи тебя интересовали в детстве? О чем были стихи эти?
3: Мать смеялась в основном.
1: Ага, ну, понятно. Извините, я продолжаю думать на тему того, что два смешал, что-то новое получилось. Это вот когда первый раз у тебя дед водку в нарезку колбасную пролил, бам, новое блюдо на всю семью.
0: Ну, Евгений, у нас рифма цензурная. Небольшой фрагментик из песни «Хэттерс, завяжи мне глаза», мы сейчас для тебя прокрутим. Правда, одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, готов.
0: Но полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость, Евгения. Она присутствует?
1: Присутствует.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Ты можешь завязать глаза мне, я все равно увижу. И не поверю, если скажешь мне, что выхода нет. Рифма на нет.
0: Что же он увидит?
1: Свет.
0: Да действительно так и есть.
3: Увижу свет.
4: Причем самое забавное, что наверняка попытка была в некую метафору, но тебе буквально, если завяжут глаза, ты свет все равно увидишь источник, если на него будешь смотреть.
0: Поздравляем тебя с победой, Евгений. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
2: Застройщик ООСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
8: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
10: Учитель, как вы мудры.
9: Да это не я. Мне в букете сказали.
10: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
9: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
11: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
14: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе, от реки Березовка до 13-го километра. Евгения Савкова не радует от дороги на Медный до Ручейной. Сложности на Светлореченской и Суходольской, от объездной до Лиственной. Подставит Амундсена, от академика Бардина до объездной. Плотно на Турбинной, от учителей до космонавтов. И придется задержаться на объездной дороге от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
6: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и проекте получения на acdefizvostok.ru.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Ученые из Китая разработали ткань, которая может самообновляться и восстанавливаться без клея или швов.
2: Угу.
0: Причем сделан материал на основе живого мицелия от кардицепс, который способен самоочищению, обновлению поверхности к частичному восстановлению повреждений.
2: А еще, по-моему, сознание захватывать.
3: Да, началось.
0: Для начала тогда наносить его на мозге, но здесь пока на теле. При нанесении питательного раствора из картофельной воды и добавлении небольшого фрагмента свежего грибка, спящий мицелий прорастает, новая нить перекрывает разрывы и сшивает поверхность без клея и швов. То есть всегда носим с собой немного картофельной водички.
3: Потом в кармане.
2: Картофельная водичка, грибы. Они что, изобрели? Ужин!
0: Материал, кстати, гидрофобен, что дает естественную самоочистку. Причем ученые используют мицелий как модульную платформу. Базовая структура формируется из этих самых грибных нитей, а дополнительные свойства, например, синяя пигментация или устойчивость к ультрафиолету, уже добавляются путем совместного культивирования с дрожжами или другими грибами. После сушки при 45 градусах по Цельсию материал переходит в низкометаболическое спящее состояние. Куртка уснула. Не будучи ни полностью живым, ни полностью мертвым, этот гибернационный режим позволяет хранить материал без активного роста, а восстановление требуется только по команде. Ученые выращивали гриб в жидкой культуре до тех пор, пока он не превратился в сферические структуры, похожие на маленькие шарики, затем их собирали, помещали в формы и сушили при щадящей температуре, а потом срастались они в цельное полотно безо всяких клеев или армирующей основы.
2: Я думаю, типа, это можно говорить про другие страны, где такой, типа, ну, у них жидкая культура.
0: Немного сушили при щадящей температуре, и они стали тканью. Крученая из четырех полос нить, кстати, выдерживает груз в целый килограмм, обработка глицерином делает материал гибким, то есть его можно будет складывать, резать и даже сшивать, как обычную ткань. А в компостных тестах почти полностью разложился в почве за 41 день, что звучит обнадеживающе для тех, кто переживает о синтетическом мусоре.
3: Можно ли будет из одной куртки получить две таким образом?
2: Кстати!
0: Ну, смотря сколько у тебя картофельной воды.
2: Вообще, я думаю, тут же еще есть и тонкая отсылка, которую немногие поймут, что вот они делают это из мицелия, а раньше-то, помните, грибы для шитья, вот на которые носок надеваешь, чтобы растянуло, тоненько отослали к этому.
0: Ну, пока еще далеко, да, на самом деле, какого-то прям полномасштабного производства. Пока нужно серьезно улучшить долговечность, влагостойкость, безопасность и стабильность. Пальцы загибаем, сколько нужно чего сделать. А картофельной воды это слишком мало.
2: А еще у нас один из исследователей, он надел курточку из кардицепса и теперь просто стоит и с ветки к солнцу тянется. Мы пытаемся понять, что происходит.
0: Сейчас сделаем куртку с капюшоном. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилась, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
5: Так и появился на свет Лунтик. Либо Жанна Бузарова.
4: Я понять не могу. Почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
4: Может, это путешественник во время? Имени, понимаешь?
3: Может быть.
4: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи непонятны.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже
4: будет
3: по сюжету.
4: Родится.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
4: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: Тону!
7: Держись!
6: Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186671807.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
14: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
15: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор уже подходит к своему логическому завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Без интересного факта мы вас не оставим. В данном случае это такая неожиданная, неловкая немножко история, еще и для взрослых, ребята. В Южной Корее футбольная федерация, оказывается, в 2011-2012 годах оплачивала секс-услуги для судей во время отборов к важным турнирам, и за этот период их сборная ни разу не проиграла. Выяснил это южнокорейский канал, он провел расследование, и вот с документами на руках пришел и показал, что вот ассоциация оплачивала подобные услуги прямо с официального банковского счета организации.
2: Меня больше всего интересует вот эта вот именно доказательственная база. Я не знал, что эти девчонки выписывают чеки. Девушка, а можно мне товарный? Это на работу. Да и в целом такая позиция как будто заставляет гордиться тем, что делаешь. В плане сидишь с друзьями, они рассказывают: о, я устроился на работу, у меня там бесплатная медицина. Он такой: да что ты знаешь о хорошем пакете?
3: А мне вот интересно, вот арбитры, они во время секса свистят?
2: Нет. Только там, где сифонят.
3: Сейчас будет угловое сбрасывание.
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: атаковали нефтезавод в Тюменском районе Антипина. Тогда тоже был пожар. Напомню, сегодня в результате атаки беспилотников в Татарстане зафиксированы первые жертвы среди мирного населения. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Рейд на мигрантов провели в понедельник в железнодорожном районе Екатеринбурга. Сотрудники военного следственного отдела гарнизона, а также сотрудники полиции и Росгвардии искали нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. Были проверены 50 человек, шестеро оказались гражданами России, которые не явились в военные комиссариаты для постановки на учет. Их доставили в военкоматы для оформления нужных документов. Подобные рейды в регионе продолжатся, обещают силовики, пишет Е1. Напоминает, что в начале июля в районе Новосвердловска ТЭЦ. Были задержаны более 40 приезжих. 12 из них были выдворены из страны. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях до 11 августа. Также во вторник возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу недели до плюс 16 днем, плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло. В пятницу температура начнет падать. Но дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. В Екатеринбурге начали ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источник финансирования – Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную и шлаковую засыпку чердака, заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работу планируют до конца этого года. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-havailpro.ru».
2: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
4: Урал, как говорится, лето украл. Нам остается только от всей души полюбить дождь. Завтра как раз будет очередная возможность. Но только утром и ночью, уже после 10 часов, говорят, небо немного прояснится. Ветер подует умеренный с северо-запада со скоростью 4-5 метров в секунду. Ну а по температуре прохладнее, чем сегодня. Сегодня днем до плюс 19, утром плюс 13, вечером плюс 17.
5: Судя по запаху от плотинки, Урал не крал, он что-то другое сделал.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
9: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. «Эксалантикс ЕТ». Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. «Эксалантикс ЕТ» субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
1: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: О, только не китаец.
0: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeta. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
3: 469 лошадей.
0: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeta действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую, 23.
4: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashpetom.rf.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спиши в июль авто на «Металлургов 65».
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Доктор, все в порядке?
10: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
9: Двойня?
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
10: Две.
11: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
1: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acedifizvostok.ru.
9: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
14: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской, 63 и Высоцкого, 3.
13: А свою машину я смогу сдать?
14: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
13: А колеса в подарок дадут?
14: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
13: Где купить Хавейл Джолион?
14: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской, 63 и Высоцкого, 3.
15: «Фитнес-час» на радио

0: Реклама.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР 916-965-81-15-330.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки и сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
6: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Бизнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио.

0: на Радіо Пілот.
1: Спонсор вечернего драйва на Радио Пилот ИП Дылдин Иван Владимирович. Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской 44. Сайт rimzona.ru.
2: Реклама.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
5: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
6: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
8: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв.

0: Спонсор вечернего драйва на радио «Пилот» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзуфской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Реклама.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: «Lucky Motors».
4: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Спецвизирование сотрудничества Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru.

0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: на Радіо Пілот.
1: Спонсор вечернего драйва на радиопилот ИП Дылдин Иван Владимирович. Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской 44. Сайт rimzona.ru.
2: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-8. 800-079-240.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Радіо Пілот.
1: Спонсор вечернего драйва на Радио Пилот ИП Дылгин Иван Владимирович. Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской 44. Сайт rimzona.ru.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.

is

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Драйв на Радіо Пілот.
1: Спонсор вечернего драйва на Радио Пилот ИП Дылгин Иван Владимирович. Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской 44. Сайт rimzona.ru.
2: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
5: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
6: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Драйв на Радіо Пілот.
1: Спонсор вечернего драйва на Радио Пилот ИП Дылдин Иван Владимирович. Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской 44. Сайт rimzona.ru.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом Пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай. Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Конничива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Konnichiwa.
4: Salamat.
5: Bonjour.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Уси.
1: В Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива. Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sima.
6: Bonjour.
7: Привет.